Радио Харьков Z. В Москве 7 часов утра. Радио Харьков Z. На патриотической волне.

Ластиком, свастику, ластиком. Если бы прадед узнал, он бы промолвил: фантастика, я ж до Берлина их гнал.

совесть на ей от родных и подруг. Смотрят подруги, зависть берет. Вот, мол, упрямится, счастье идет. Девкина мать расторопно смела, скрачивая речи к купцу подошла. Полно касатик, отстань, не балуй, девки мои, не позорь, не целуй.

Москве 8 часов утра. Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Молиться буду я усердно, и днем, и ночью, всем святым.
1: Я в это верю беззаветно, Господь вернет тебя живым.

тихо заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.

знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.

0: знаешь что?
1: А?
0: Ты же меня любишь?
1: Ну?
0: Я тебя тоже.
1: А?
0: Ты же у меня такой хороший, а?
1: А?
0: А то, что соседи говорят, ты их не слушай.

0: Москве 9 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, местам по сборке и хранению беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 734 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Основная проблема всех перемирий с Украиной состоит в нарушении со стороны ВСУ. Такое мнение в беседе с Лента.ру высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Они этого исполнять не будут так же, как они не исполняли все предыдущие договоренности, когда был первый разговор с президентом США Дональдом Трампом и было решено не наносить удары по энергетике. Президент России Владимир Путин тут же дал команду на месяц. И эта команда выполнялась. И Россия всегда держала свое слово, а Украина нарушала так же, как и нарушала целый ряд других соглашений, напомнил Чепа. Он отметил, что даже если Зеленский даст соответствующую команду ВСУ, ее могут проигнорировать украинские боевики. Он не полностью контролирует ситуацию, заключил политик. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека впервые официально отреагировало на запросы российской стороны по факту теракта ВСУ в Старобельске. В ответ на обращение уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Яны Лантратовой международные правозащитники запросили дополнительные материалы для расследования. В аппарате Верховного комиссара ООН подтвердили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причинения вреда гражданскому населению в Старобельске. В ответном письме содержится просьба к аппарату уполномоченного по правам человека в Российской Федерации предоставить любую дополнительную информацию, которая может помочь в расследовании. Любые доступные результаты официального расследования об использовании оружия, времени атаки, о последовательности ударов или контакты должностных лиц, которые могли дать эту информацию, говорится в обращении. Лантратова подчеркнула, что это пока первая и единственная реакция на все обращения российской стороны, направленные ранее. До этого момента международные структуры хранили молчание. Омбудсмен сообщила, что в ближайшее время подготовит ответ с данными для объективного освещения расследования. Следователи Следственного комитета России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Белгородской, Курской и Херсонской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По данным оперативного штаба Белгородской области, в Шебекино в результате удара беспилотника ранен мужчина. По информации местных органов исполнительной власти Курской области, из-за атак ВФУ в городе Рыльске пострадала мирная жительница. В Херсонской области в Великих Копанях Алешкинского муниципального округа вследствие украинской вооруженной агрессии ранение получил мужчина. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей ВФУ, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: За прадедов к победе! Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Лазурном украинский дрон атаковал дом одинокого пенсионера. Об этом сообщил глава Скадовского округа Александр Дудко. По его словам, владелец дома остался жив, так как в момент атаки ушел в магазин. Александр Дудко подчеркнул, что целью атаки были не военные объекты, а страх и страдания мирных жителей. За сутки в Горностаевском округе зафиксировано 36 артиллерийских обстрелов и 23 атаки БПЛА укронацистов. В результате удара FPV-дрона повреждено административное здание Горностаевского участка РЭС, повреждены фасад и оконный проем. Пострадавших и погибших в результате обстрелов не зарегистрировано, сообщили в администрации округа. В день памяти и скорби в Ивановском округе состоялась церемония возложения цветов к мемориалу славы. Память погибших во время Великой Отечественной войны почтили представители администрации округа, Совета депутатов и территориальной избирательной комиссии. Этот день еще раз напомнил нам о том, как важно сохранять историческую правду и передавать память о войне будущим поколениям. Пока мы помним, живы наши герои, подчеркнули в местной администрации. В Нижних Серогозах прошел чемпионат по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 16 теннисистов. По рейтингу их разделили на 4 группы, где в напряженной круговой борьбе определили тех, кто вышел в плей-офф. По итогам чемпионата сформировали сборную округа по настольному теннису для участия в областных соревнованиях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
2: Почему не спишь? Я за нас двоих небеса молю, потому не сплю. Почему молчишь? Молчание золото, я за все плачу, потому молчу.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 23 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 28 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 17. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 27 градусов, ночью плюс 16. В Краснограде, Волках и Богодухове 23 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 29 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 16. В Харькове 23 июня переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 30 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-З».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, местам по сборке и хранению беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 734 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Основная проблема всех перемирий с Украиной состоит в нарушении со стороны ВСУ. Такое мнение в беседе с Лента.ру высказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Они этого исполнять не будут так же, как они не исполняли все предыдущие договоренности, когда был первый разговор с президентом США Дональдом Трампом и было решено не наносить удары по энергетике. Президент России Владимир Путин тут же дал команду на месяц. И эта команда выполнялась. И Россия всегда держала свое слово, а Украина нарушала так же, как и нарушала целый ряд других соглашений, напомнил Чепа. Он отметил, что даже если Зеленский даст соответствующую команду ВСУ, ее могут проигнорировать украинские боевики. Он не полностью контролирует ситуацию, заключил политик. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека впервые официально отреагировало на запросы российской стороны по факту теракта ВСУ в Старобельске. В ответ на обращение уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Яны Лантратовой международные правозащитники запросили дополнительные материалы для расследования. В аппарате Верховного комиссара ООН подтвердили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причинения вреда гражданскому населению в Старобельске. В ответном письме содержится просьба к аппарату уполномоченного по правам человека в Российской Федерации предоставить любую дополнительную информацию, которая может помочь в расследовании. Любые доступные результаты официального расследования об использовании оружия, времени атаки, о последовательности ударов или контакты должностных лиц, которые могли дать эту информацию, говорится в обращении. Лантратова подчеркнула, что это пока первая и единственная реакция на все обращения российской стороны, направленные ранее. До этого момента международные структуры хранили молчание. Омбудсмен сообщила, что в ближайшее время подготовит ответ с данными для объективного освещения расследования. Следователи Следственного комитета России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Белгородской, Курской и Херсонской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По данным оперативного штаба Белгородской области, в Шебекино в результате удара беспилотника ранен мужчина. По информации местных органов исполнительной власти Курской области, из-за атак ВФУ в городе Рыльске пострадала мирная жительница. В Херсонской области в Великих Копанях Алешкинского муниципального округа вследствие украинской вооруженной агрессии ранение получил мужчина. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей ВФУ, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В ЛНР действует номер 109 для сообщения об ПЛА. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра региональной безопасности ЛНР Алексей Бойко. Если человек увидел или услышал беспилотник, он может набрать номер 109. Прежде всего, необходимо сообщить, где он находится территориально и, по возможности, если он это увидел, в какую сторону беспилотный летательный аппарат продолжил движение, отметил Бойко. Подтверждение квалификации станет обязательным условием для работы автоинструкторов с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР. С 1 сентября 2026 года вступает в силу профессиональный стандарт для автоинструкторов. Работники организации, осуществляющих подготовку водителей, должны иметь подтвержденную квалификацию в соответствии с новыми требованиями, говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей Луганщины присоединиться к общероссийской минуте молчания по случаю Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года навсегда останется датой, разделившей жизнь миллионов людей на до и после. Эта боль отзывается в сердцах каждого жителя нашей страны. Свято храним память о подвиге наших отцов и дедов, и сейчас эта связь времен важна как никогда. Мы видим, что история повторяется, государство идейные последователи фашистов вновь ведут против России агрессивную политику, пытаются ее ослабить и разрушить. Но наша память – это наше оружие и несокрушимая сила. Именно за правду, будущее наших детей сегодня на передовой сражаются участники спецоперации, отметил Пасечник. Почти 90 объектов здравоохранения отремонтировано с 2023 года в ЛНР. Сегодня мы активно развиваем отрасль, чтобы вы работали в достойных условиях, а жители нашего региона получали качественную медицинскую помощь. Только с 2023 года отремонтировано более 50 медучреждений и 37 объектов первичного звена. Построено 26 современных ФАПов. В больнице поступило 15 тысяч единиц необходимого оборудования. Параллельно переходим на цифровой формат. Внедряем электронные карты и системы ведения истории болезни. До 2030 года мы приведем в порядок еще 90 медучреждений региона, 11 из которых уже в этом году, сообщил глава республики Леонид Пасечник. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Сопровождаю, непосредственно подвожу к цели, координирую их действия, получается, то есть постоянно.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 10 часов дня. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, местам по сборке и хранению беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 734 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Основная проблема всех перемирий с Украиной состоит в нарушении со стороны ВСУ. Такое мнение в беседе с Лента.ру высказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Они этого исполнять не будут так же, как они не исполняли все предыдущие договоренности, когда был первый разговор с президентом США Дональдом Трампом и было решено не наносить удары по энергетике. Президент России Владимир Путин тут же дал команду на месяц. И эта команда выполнялась. И Россия всегда держала свое слово, а Украина нарушала так же, как и нарушала целый ряд других соглашений, напомнил Чепа. Он отметил, что даже если Зеленский даст соответствующую команду ВСУ, ее могут проигнорировать украинские боевики. Он не полностью контролирует ситуацию, заключил политик. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека впервые официально отреагировало на запросы российской стороны по факту теракта в ВСУ в Старобельске. В ответ на обращение уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Яны Лантратовой международные правозащитники запросили дополнительные материалы для расследования. В аппарате Верховного комиссара ООН подтвердили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причинения вреда гражданскому населению в Старобельске. В ответном письме содержится просьба к аппарату уполномоченного по правам человека в Российской Федерации предоставить любую дополнительную информацию, которая может помочь в расследовании. Любые доступные результаты официального расследования об использовании оружия, времени атаки, о последовательности ударов или контакты должностных лиц, которые могли дать эту информацию, говорится в обращении. Лантратова подчеркнула, что это пока первая и единственная реакция на все обращения российской стороны, направленные ранее. До этого момента международные структуры хранили молчание. Омбудсмен сообщила, что в ближайшее время подготовит ответ с данными для объективного освещения расследования. Следователи Следственного комитета России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Белгородской, Курской и Херсонской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По данным оперативного штаба Белгородской области, в Шебекино в результате удара беспилотника ранен мужчина. По информации местных органов исполнительной власти Курской области, из-за атак ВФУ в городе Рыльске пострадала мирная жительница. В Херсонской области в Великих Копанях Алешкинского муниципального округа вследствие украинской вооруженной агрессии ранение получил мужчина. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей ВФУ, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: Радио «Харьков Зет» на патриотической волне.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Терновая, Хатния, Белый колодец, Великие проходы, Рубежные и Колодезные. Противник потерял свыше 215 боевиков, танк, боевую бронированную машину, 6 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства, 4 орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и станцию радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка, Новый Мир Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 210 боевиков, танк, бронетранспортер производства США, 5 боевых бронированных машин, 13 пикапов, 155-миллиметровую американскую гаубицу и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В день памяти и скорби к жителям Харьковской области обратился глава ВГА региона Виталий Ганчев. Дорогие жители Харьковской области, в этот день хочется отдать дань глубочайшего уважения тем, кто встал на защиту родной земли в годы Великой Отечественной войны, вспомнить подвиг солдат, бойцов тыла и женщин, трудившихся на производствах и участвовавших в войне. И сегодня на всех фронтах специальной военной операции потомки народа-героя, народа-победителя, чей характер, воля и мужество заставили весь мир пересмотреть все прежние понятия о стойкости и доблести, отважно сражаются за наших людей, нашу историю и будущее новых поколений. В нашей памяти не угаснет величие подвига, совершенного советским народом и его вооруженными силами во имя победы, отметил Ганчев. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации эвакуировали 2 человека из Купинского района. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. Эту семью вывозили под обстрелами со стороны Украины, и теперь они смогут встретиться со своими родными на территории России. Благодарю российских военнослужащих и сотрудников администрации за эвакуацию наших жителей из зоны боевых действий. Эвакуированным будет оказана необходимая поддержка, отметил Ганчев. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: спеша, и открыта душа, там деревня родная моя.
1: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Я все-таки занимаюсь радиоэлектронной борьбой. Да? У нас и установки довольно-таки современные, то есть, которые можно бороться с противником. Сложно, да, это факт, но тем не менее боремся. Комплектующие, это же все заводское. Вот, конечно, в пределах там подразделений, что у них, что у нас, они в какой-то мере модернизируются. Это ни для кого не секрет. Конечно, что с их стороны, что с нашей стороны придумываются новые какие-то технологии, да, там какие-то приемы появляются, как можно стать там, условно, более незаметным, да, вот, чтобы обходить ряд противника, потому что он также использует его. Вот. В любом случае, конечно, да, птица совершенствуется, анализируем обстановку, да, кто на чем летает. В любом случае попадаются и трофейные птицы, которые можно там условно изучить, посмотреть, да, из чего они там состоят, как это выглядит. Стараемся предугадывать. Война, конечно, изменилась. Стараемся идти на опережение, вот, сколько это возможно.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 23 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 28 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 17. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 27 градусов, ночью плюс 16. В Краснограде, Волках и Богодухове 23 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 29 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 16. В Харькове 23 июня переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 30 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
2: Прости, земля.

0: Новости на радио «Харьков-З».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, местам по сборке и хранению беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 734 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Основная проблема всех перемирий с Украиной состоит в нарушении со стороны ВСУ. Такое мнение в беседе с Лента.ру высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Они этого исполнять не будут так же, как они не исполняли все предыдущие договоренности, когда был первый разговор с президентом США Дональдом Трампом и было решено не наносить удары по энергетике. Президент России Владимир Путин тут же дал команду на месяц. И эта команда выполнялась. И Россия всегда держала свое слово, а Украина нарушала так же, как и нарушала целый ряд других соглашений, напомнил Чепа. Он отметил, что даже если Зеленский даст соответствующую команду ВСУ, ее могут проигнорировать украинские боевики. Он не полностью контролирует ситуацию, заключил политик. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека впервые официально отреагировало на запросы российской стороны по факту теракта в ВСУ в Старобельске. В ответ на обращение уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Яны Лантратовой международные правозащитники запросили дополнительные материалы для расследования. В аппарате Верховного комиссара ООН подтвердили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причинения вреда гражданскому населению в Старобельске. В ответном письме содержится просьба к аппарату уполномоченного по правам человека в Российской Федерации предоставить любую дополнительную информацию, которая может помочь в расследовании. Любые доступные результаты официального расследования об использовании оружия, времени атаки, о последовательности ударов или контакты должностных лиц, которые могли дать эту информацию, говорится в обращении. Лантратова подчеркнула, что это пока первая и единственная реакция на все обращения российской стороны, направленные ранее. До этого момента международные структуры хранили молчание. Омбудсмен сообщила, что в ближайшее время подготовит ответ с данными для объективного освещения расследования. Следователи Следственного комитета России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Белгородской, Курской и Херсонской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По данным оперативного штаба Белгородской области, в Шебекино в результате удара беспилотника ранен мужчина. По информации местных органов исполнительной власти Курской области, из-за атак ВФУ в городе Рыльске пострадала мирная жительница. В Херсонской области в Великих Копанях Алешкинского муниципального округа вследствие украинской вооруженной агрессии ранение получил мужчина. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей ВФУ, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. В Запорожской области осколки вражеского БПЛА повредили рейсовый автобус. Об этом пишет Запорожское агентство новостей. Повреждение получил автобус Мелитополь-Кирпичная Фруктовая на трассе Р-280 при выезде из села Кирпичная. Повреждены боковая часть и остекление. В автобусе находились водители, два пассажира. Благо, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Червоная Криница и Широкая Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял до 500 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Подразделения группировки войск Днепра нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Юрковка, Орехов, Любимовка и Преображенка Запорожской области. Уничтожено более 60 укронацистов, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, артиллерийское орудие и 4 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области активисты выложили картину из 4000 свечей. Акция приурочена к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Как рассказала руководитель реготделения «Волонтеры Победы» Юлия Бектимирова, центральным элементом стал образ скорбящей матери, рядом с которым была выложена надпись «Никто не забыт, ничто не забыто». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я на самом деле долго думал об этом. Окончательным решением, для меня обслужил пример отца, который пошел добровольцем в 25-м году. С институтом мне помогла электротехника, теоретические основы электротехники, потому что здесь мы непосредственно работаем с электроцепями. Для сбора снаряда и его детонации. Вот, но большую часть навыков я приобрел именно здесь.
2: Пайку пробовал, умел, но здесь показали, как делать правильно, и теперь стало лучше. Управление дронами, манипулировать ими тоже. Показали, как делать правильно, чтобы было лучше, теперь получается лучше. Там находятся ребятам, которым тоже нужна помощь, и мы должны помогать, так как мы молодые, вся сила за нами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Зет. Настройся на нашу волну. В Москве 11 часов дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! Вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровская, Коломейце, Гавриловка, Водяное, Чаплино, Деброво, Днепропетровской области и Широкое, Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Противник потерял до 460 боевиков, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и 8 автомобилей. Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам российской специальной военной операции на Украине. Об этом заявил на акции «Свеча памяти» в посольстве Российской Федерации в Вашингтоне посол в США Александр Дерчиев. «Как наследники Великой Победы мы помним все, отдавая долг памяти погибшим в тот страшный день 22 июня 1941 года, принося клятву не допустить повторения этой трагедии в наше спокойное время, когда в Европе вновь поднимает голову нацизм, а горячие головы в Германии, забыв широкие истории, грозят Четвертым Рейхом и новым походом на Восток», — сказал Дарчиев. Он подчеркнул, что у врагов России ничего не выйдет, ведь наше дело правое, нацизм, его новая инкарнация будет сокрушен по итогам СВО, и победа будет за нами, уверен дипломат. ВСУ потеряли свыше 30% танков «Абрамс», которые Киев получил от США и Австралии, об этом пишет польское издание Defense 24. По его данным, Соединенные Штаты передали Украине 31 танк, еще 49 машин поставила Австралия. В сумме это 80 танков, то есть примерно 2 батальона и 2 танковые роты, отмечает издание. Как утверждается в публикации, в открытых источниках зафиксированы потери 25 танков «Абрамс». Не менее 10 машин, по оценке Defense 24, можно считать полностью уничтоженными. Еще 15 танков были оставлены на позициях или получили повреждения, а часть из них, как говорится, в материале могла быть захвачена в качестве трофеев. Таким образом, по подсчетам, Defense 24 у Киева может оставаться до 57 танков «Абрамс». При этом точный уровень боеготовности у сохранившихся машин остается неизвестным. В Севастополе начнут ремонтировать крышу панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов, чтобы защитить стены от дождей и снега и остановить их разрушение. Об этом сообщили в Минкультуре России. Решение принято по результатам осмотра места поражения делегации ведомства. Принято решение о немедленном начале работ по восстановлению крыши с целью защиты каменных стен от атмосферных осадков и предотвращения дальнейшего разрушения, говорится в сообщении. После ремонта кровли приступят к внутренним реставрационным работам, при этом внешний фасад сохранят в нынешнем виде. После восстановления здания будет стоять вопрос о создании нового полотна и определении подрядчика для выполнения этих работ, добавили в Минкультуры. Напомним, ночью 10 июня ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотником по зданию Музея панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов, в результате чего в здании вспыхнул сильный пожар. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал этот удар ВСУ целенаправленной акцией против символов героического прошлого. В Кремле пообещали восстановить музей, однако по существующим оценкам на это может уйти не менее 5 лет.
0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Один житель ДНР погиб, и еще 7, в том числе 2 детей, ранены из-за атаку кронацистов. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Кроме того, поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, 3 грузовых и 1 легковой автомобиль в городском округе Дебальцево, Великоновоселовском, Шахтерском, Новоазовском муниципальных округах. Все подробности уточняются. Водитель МЧС стал жертвой украинской атаки в Горловке, пишет Донецкое агентство новостей. Пожарные тушили сухую траву, загоревшуюся в результате сброса взрывоопасного предмета. Вследствие повторного удара по пожарной автоцистерне ранение получил водитель. Техника сгорела. Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении под наблюдением врачей, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад Нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Белозерская, Доброполье, Ивановка, Рубежная, Анновка, Красный Кут и Новогришино ДНР. Противник потерял более 280 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Молодая гвардия организовала в Донецке концерт «Реквием» в память о начале Великой Отечественной войны. В подземном переходе Донецка развернули фронтовой блиндаж. Площадку стилизовали под военные годы. Гостей встречали волонтеры в форме советских пограничников. В программе были музыкальные постановки и чтение стихов от творческих коллективов Министерства культуры республики. Также представили фотовыставку с архивными кадрами. Мероприятие прошло в рамках международной акции «Огненные картины войны». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник в основном дронами работает. Как бы сидят в норках на связи в основном дронами. Подошел, увидел, закинул гранату. Закинул гранату, граната взорвалась. Ну, если считаешь, что мало, закину еще парочку. И потом с прострелом туда полез. Тяжелее дойти, потому что двигаться приходится очень много. Нагрузка, штурм, ну, это самое простое сейчас.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.
1: Небо этого дня ясное, но теперь в нем броня лязгает, а по нашей земле гул стоит, и деревья в смоле.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 23 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 28 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 17. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 27 градусов, ночью плюс 16. В Краснограде, Волках и Богодухове 23 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 29 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 16. В Харькове 23 июня переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 30 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! Вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой и двух десантно-штурмовых бригад штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровская, Коломейце, Гавриловка, Водяное, Чаплино, Деброво, Днепропетровской области и Широкая, Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Противник потерял до 460 боевиков, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и 8 автомобилей. Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам российской специальной военной операции на Украине. Об этом заявил на акции «Свеча памяти» в посольстве Российской Федерации в Вашингтоне посол в США Александр Дерчиев. «Как наследники Великой Победы мы помним все, отдавая долг памяти погибшим в тот страшный день 22 июня 1941 года, принося клятву не допустить повторения этой трагедии в наше спокойное время, когда в Европе вновь поднимает голову нацизм, а горячие головы в Германии, забыв уроки истории, грозят Четвертым Рейхом и новым походом на Восток», — сказал Дерчиев. Он подчеркнул, что у врагов России ничего не выйдет, ведь наше дело правое, нацизм, его новая инкарнация будет сокрушен по итогам СВО, и победа будет за нами, уверен дипломат. ВСУ потеряли свыше 30% танков «Абрамс», которые Киев получил от США и Австралии. Об этом пишет польское издание Defense 24. По его данным, Соединенные Штаты передали Украине 31 танк, еще 49 машин поставила Австралия. В сумме это 80 танков, то есть примерно 2 батальона и 2 танковые роты, отмечает издание. Как утверждается в публикации, в открытых источниках зафиксированы потери 25 танков «Абрамс». Не менее 10 машин, по оценке Defense 24, можно считать полностью уничтоженными. Еще 15 танков были оставлены на позициях или получили повреждения, а часть из них, как говорится в материале, могла быть захвачена в качестве трофеев. Таким образом, по подсчетам, Defense 24 у Киева может оставаться до 57 танков «Абрамс». При этом точный уровень боеготовности у сохранившихся машин остается неизвестным. В Севастополе начнут ремонтировать крышу панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов, чтобы защитить стены от дождей и снега и остановить их разрушение. Об этом сообщили в Минкультуре России. Решение принято по результатам осмотра места поражения делегации ведомства. Принято решение о немедленном начале работ по восстановлению крыши с целью защиты каменных стен от атмосферных осадков и предотвращения дальнейшего разрушения, говорится в сообщении. После ремонта кровли приступят к внутренним реставрационным работам, при этом внешний фасад сохранят в нынешнем виде. После восстановления здания будет стоять вопрос о создании нового полотна и определении подрядчика для выполнения этих работ, добавили в Минкультуры. Напомним, ночью 10 июня ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотником по зданию музея панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов, в результате чего в здании вспыхнул сильный пожар. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал этот удар ВСУ целенаправленной акцией против символов героического прошлого. В Кремле пообещали восстановить музей, однако по существующим оценкам на это может уйти не менее 5 лет.

0: Радио «Харьков-Зет». Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Лазурном украинский дрон атаковал дом одинокого пенсионера. Об этом сообщил глава Скадовского округа Александр Дудко. По его словам, владелец дома остался жив, так как в момент атаки ушел в магазин. Александр Дудко подчеркнул, что целью атаки были не военные объекты, а страх и страдания мирных жителей. За сутки в Горностаевском округе зафиксировано 36 артиллерийских обстрелов и 23 атаки БПЛА укрнацистов. В результате удара FPV-дрона повреждено административное здание Горностаевского участка РЭС, повреждены фасад и оконный проем. Пострадавших и погибших в результате обстрелов не зарегистрировано, сообщили в администрации округа. В день памяти и скорби в Ивановском округе состоялась церемония возложения цветов к мемориалу славы. Память погибших во время Великой Отечественной войны почтили представители администрации округа, Совета депутатов и территориальной избирательной комиссии. Этот день еще раз напомнил нам о том, как важно сохранять историческую правду и передавать память о войне будущим поколениям. Пока мы помним, живы наши герои, подчеркнули в местной администрации. В Нижних Серогозах прошел чемпионат по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 16 теннисистов. По рейтингу их разделили на 4 группы, где в напряженной круговой борьбе определили тех, кто вышел в плей-офф. По итогам чемпионата сформировали сборную округа по настольному теннису для участия в областных соревнованиях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, они как бы стрелкового боя опасаются. Им проще отойти на заготовленные позиции заранее. Произвести воздействие на нас, ну, с помощью FPV-дронов. Если, ну, хорошо укрепленный блиндаж, почему бы там не закрепиться? То есть, ну, также все равно копаем. Копаем лисьи норы себе, копаем там же в блиндаже, потому что может ночью прилететь Баба-Яга.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Я с ним ни разу в самоволку не ходил, к избушке той, что притаилась у оврага. Товарищ мой мне очень часто говорил: мол, ты салага, мол, ты салага.

0: слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио Харьков Зет. В Москве полдень. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой и двух десантно-штурмовых бригад штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровская, Коломейце, Гавриловка, Водяное, Чаплино, Деброво, Днепропетровской области и Широкая, Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Противник потерял до 460 боевиков, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и 8 автомобилей. Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам российской специальной военной операции на Украине. Об этом заявил на акции «Свеча памяти» в посольстве Российской Федерации в Вашингтоне посол в США Александр Дерчиев. «Как наследники Великой Победы мы помним все, отдавая долг памяти погибшим в тот страшный день 22 июня 1941 года, принося клятву не допустить повторения этой трагедии в наше спокойное время, когда в Европе вновь поднимает голову нацизм, а горячие головы в Германии, забыв широкие истории, грозят Четвертым Рейхом и новым походом на Восток», — сказал Дарчиев. Он подчеркнул, что у врагов России ничего не выйдет, ведь наше дело правое, нацизм, его новая инкарнация будет сокрушен по итогам СВО, и победа будет за нами, уверен дипломат. ВСУ потеряли свыше 30% танков «Абрамс», которые Киев получил от США и Австралии. Об этом пишет польское издание Defense24. По его данным, Соединенные Штаты передали Украине 31 танк, еще 49 машин поставила Австралия. В сумме это 80 танков, то есть примерно 2 батальона и 2 танковые роты, отмечает издание. Как утверждается в публикации, в открытых источниках зафиксированы потери 25 танков «Абрамс». Не менее 10 машин, по оценке Defense24, можно считать полностью уничтоженными. Еще 15 танков были оставлены на позициях или получили повреждения, а часть из них, как говорится в материале, могла быть захвачена в качестве трофеев. Таким образом, по подсчетам Defense24, у Киева может оставаться до 57 танков «Абрамс». При этом точный уровень боеготовности у сохранившихся машин остается неизвестным. В Севастополе начнут ремонтировать крышу панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов, чтобы защитить стены от дождей и снега и остановить их разрушение. Об этом сообщили в Минкультуре России. Решение принято по результатам осмотра места поражения делегации ведомства. Принято решение о немедленном начале работ по восстановлению крыши с целью защиты каменных стен от атмосферных осадков и предотвращения дальнейшего разрушения, говорится в сообщении. После ремонта кровли приступят к внутренним реставрационным работам, при этом внешний фасад сохранят в нынешнем виде. После восстановления здания будет стоять вопрос о создании нового полотна и определении подрядчика для выполнения этих работ, добавили в Минкультуры. Напомним, ночью 10 июня ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотником по зданию музея панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов, в результате чего в здании вспыхнул сильный пожар. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал этот удар ВСУ целенаправленной акцией против символов героического прошлого. В Кремле пообещали восстановить музей, однако по существующим оценкам на это может уйти не менее 5 лет.
0: За прадедов к победе. Радио Харьков Зет.
2: Если

улиц в тишине воздух. Ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы, в тишине судьбы.

тишине руки, отзвуки сердца, музыки звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Радио Харьков Z.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В ЛНР действует номер 109 для сообщения об ОПЛ. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра региональной безопасности ЛНР Алексей Бойко. Если человек увидел или услышал беспилотник, он может набрать номер 109. Прежде всего, необходимо сообщить, где он находится территориально и, по возможности, если он это увидел, в какую сторону беспилотный летательный аппарат продолжил движение, отметил Бойко. Подтверждение квалификации станет обязательным условием для работы автоинструкторов с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР. С 1 сентября 2026 года вступает в силу профессиональный стандарт для автоинструкторов. Работники организации, осуществляющих подготовку водителей, должны иметь подтвержденную квалификацию в соответствии с новыми требованиями, говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей Луганщины присоединиться к общероссийской минуте молчания по случаю Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года навсегда останется датой, разделившей жизнь миллионов людей на до и после. Эта боль отзывается в сердцах каждого жителя нашей страны. Свято храним память о подвиге наших отцов и дедов, и сейчас эта связь времен важна как никогда. Мы видим, что история повторяется, государство идейные последователи фашистов вновь ведут против России агрессивную политику, пытаются ее ослабить и разрушить. Но наша память – это наше оружие и несокрушимая сила. Именно за правду, будущее наших детей сегодня на передовой сражаются участники спецоперации, отметил Пасечник. Почти 90 объектов здравоохранения отремонтировано с 2023 года в ЛНР. Сегодня мы активно развиваем отрасль, чтобы вы работали в достойных условиях, а жители нашего региона получали качественную медицинскую помощь. Только с 2023 года отремонтировано более 50 медучреждений и 37 объектов первичного звена. Построено 26 современных ФАПов. В больнице поступило 15 тысяч единиц необходимого оборудования. Параллельно переходим на цифровой формат. Внедряем электронные карты и системы ведения истории болезни. До 2030 года мы приведем в порядок еще 90 медучреждений региона, 11 из которых уже в этом году, сообщил глава республики Леонид Пасечник. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Городские бои я отмечу именно бойцов, которые действуют в городе. На самом деле для командира это гордость иметь таких бойцов, которые прям зарубались, не боялись, не отступали, выполняли все команды прям четко. Да, в городе очень много укрытий, очень много зданий. Сложно, но это также преимущество для нас. Здание большое, корректировали, где сидел враг. Мы работали птицами, полк работал. Была артподготовка проведена птицами, ФПВ, дронами, сбросами, мавиками. То есть бойцов мы своих поддерживали, тоже наносили огневое поражение. Также по команде бойцы выходили, начинали рубиться дальше, то есть проводили дозачистку здания. Свои укрытия мы ни разу не отдавали противнику.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 23 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 28 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 17. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 27 градусов, ночью плюс 16. В Краснограде, Волках и Богодухове 23 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 29 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 16. В Харькове 23 июня переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 30 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! Вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой и двух десантно-штурмовых бригад штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровская, Коломейце, Гавриловка, Водяное, Чаплино, Деброво, Днепропетровской области и Широкое, Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Противник потерял до 460 боевиков, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и 8 автомобилей. Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам российской специальной военной операции на Украине. Об этом заявил на акции «Свеча памяти» в посольстве Российской Федерации в Вашингтоне посол в США Александр Дерчиев. «Как наследники Великой Победы мы помним все, отдавая долг памяти погибшим в тот страшный день 22 июня 1941 года, принося клятву не допустить повторения этой трагедии в наше спокойное время, когда в Европе вновь поднимает голову нацизм, а горячие головы в Германии, забыв широкие истории, грозят Четвертым Рейхом и новым походом на Восток», — сказал Дарчиев. Он подчеркнул, что у врагов России ничего не выйдет, ведь наше дело правое, нацизм, его новая инкарнация будет сокрушен по итогам СВО, и победа будет за нами, уверен дипломат. ВСУ потеряли свыше 30% танков «Абрамс», которые Киев получил от США и Австралии, об этом пишет польское издание Defense 24. По его данным, Соединенные Штаты передали Украине 31 танк, еще 49 машин поставила Австралия. В сумме это 80 танков, то есть примерно 2 батальона и 2 танковые роты, отмечает издание. Как утверждается в публикации, в открытых источниках зафиксированы потери 25 танков «Абрамс». Не менее 10 машин, по оценке Defense 24, можно считать полностью уничтоженными. Еще 15 танков были оставлены на позициях или получили повреждения, а часть из них, как говорится в материале, могла быть захвачена в качестве трофеев. Таким образом, по подсчетам, Defense 24 у Киева может оставаться до 57 танков «Абрамс». При этом точный уровень боеготовности у сохранившихся машин остается неизвестным. В Севастополе начнут ремонтировать крышу панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов, чтобы защитить стены от дождей и снега и остановить их разрушение. Об этом сообщили в Минкультуры России. Решение принято по результатам осмотра места поражения делегации ведомства. Принято решение о немедленном начале работ по восстановлению крыши с целью защиты каменных стен от атмосферных осадков и предотвращения дальнейшего разрушения, говорится в сообщении. После ремонта кровли приступят к внутренним реставрационным работам, при этом внешний фасад сохранят в нынешнем виде. После восстановления здания будет стоять вопрос о создании нового полотна и определении подрядчика для выполнения этих работ, добавили в Минкультуры. Напомним, ночью 10 июня ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотником по зданию Музея панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов, в результате чего в здании вспыхнул сильный пожар. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал этот удар ВСУ целенаправленной акцией против символов героического прошлого. В Кремле пообещали восстановить музей, однако по существующим оценкам на это может уйти не менее 5 лет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Терновая, Хатния, Белый колодец, Великие проходы, Рубежная и Колодезная. Противник потерял свыше 215 боевиков, танк, боевую бронированную машину, 6 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства, 4 орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и станцию радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка, Новый мир Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 210 боевиков, танк, бронетранспортер производства США, 5 боевых бронированных машин, 13 пикапов, 155-миллиметровую американскую гаубицу и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В день памяти и скорби к жителям Харьковской области обратился глава ВГА региона Виталий Ганчев. Дорогие жители Харьковской области, в этот день хочется отдать дань глубочайшего уважения тем, кто встал на защиту родной земли в годы Великой Отечественной войны, вспомнить подвиг солдат, бойцов тыла и женщин, трудившихся на производствах и участвовавших в войне. И сегодня на всех фронтах специальной военной операции потомки народа-героя, народа-победителя, чей характер, воля и мужество заставили весь мир пересмотреть все прежние понятия о стойкости и доблести, отважно сражаются за наших людей, нашу историю и будущее новых поколений. В нашей памяти не угаснет величие подвига, совершенного советским народом и его вооруженными силами во имя победы, отметил Ганчев. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации эвакуировали 2 человека из Купинского района. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. Эту семью вывозили под обстрелами со стороны Украины, и теперь они смогут встретиться со своими родными на территории России. Благодарю российских военнослужащих и сотрудников администрации за эвакуацию наших жителей из зоны боевых действий. Эвакуированным будет оказана необходимая поддержка, отметил Ганчев. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Задача была заключалась в том, чтобы войти в город, сломить оборону противника и занять позиции, которые были поставлены мне вышестоящим руководством. Мы применили маневры по обману противника. Раздергали его с нескольких направлений практически одновременно. Выбрали, где самая слабая сторона у противника, туда и сделали упор. Так мы зашли на теплицу. С теплицы все началось.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве час дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровская, Коломейце, Гавриловка, Водяное, Чаплино, Деброво, Днепропетровской области и Широкая, Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Противник потерял до 460 боевиков, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и 8 автомобилей. Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам российской специальной военной операции на Украине. Об этом заявил на акции «Свеча памяти» в посольстве Российской Федерации в Вашингтоне посол в США Александр Дерчиев. «Как наследники Великой Победы мы помним все, отдавая долг памяти погибшим в тот страшный день 22 июня 1941 года, принося клятву не допустить повторения этой трагедии в наше спокойное время, когда в Европе вновь поднимает голову нацизм, а горячие головы в Германии, забыв широкие истории, грозят Четвертым Рейхом и новым походом на Восток», — сказал Дарчиев. Он подчеркнул, что у врагов России ничего не выйдет, ведь наше дело правое, нацизм, его новая инкарнация будет сокрушен по итогам СВО, и победа будет за нами, уверен дипломат. ВСУ потеряли свыше 30% танков «Абрамс», которые Киев получил от США и Австралии. Об этом пишет польское издание Defense24. По его данным, Соединенные Штаты передали Украине 31 танк, еще 49 машин поставила Австралия. В сумме это 80 танков, то есть примерно 2 батальона и 2 танковые роты, отмечает издание. Как утверждается в публикации, в открытых источниках зафиксированы потери 25 танков «Абрамс». Не менее 10 машин, по оценке Defense24, можно считать полностью уничтоженными. Еще 15 танков были оставлены на позициях или получили повреждения, а часть из них, как говорится в материале, могла быть захвачена в качестве трофеев. Таким образом, по подсчетам Defense24, у Киева может оставаться до 57 танков «Абрамс». При этом точный уровень боеготовности у сохранившихся машин остается неизвестным. В Севастополе начнут ремонтировать крышу панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов, чтобы защитить стены от дождей и снега и остановить их разрушение. Об этом сообщили в Минкультуре России. Решение принято по результатам осмотра места поражения делегации ведомства. Принято решение о немедленном начале работ по восстановлению крыши с целью защиты каменных стен от атмосферных осадков и предотвращения дальнейшего разрушения, говорится в сообщении. После ремонта кровли приступят к внутренним реставрационным работам, при этом внешний фасад сохранят в нынешнем виде. После восстановления здания будет стоять вопрос о создании нового полотна и определении подрядчика для выполнения этих работ, добавили в Минкультуры. Напомним, ночью 10 июня ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотником по зданию музея панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов, в результате чего в здании вспыхнул сильный пожар. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал этот удар ВСУ целенаправленной акцией против символов героического прошлого. В Кремле пообещали восстановить музей, однако по существующим оценкам на это может уйти не менее 5 лет.
1: Радио «Харьков-Зет» на патриотической волне.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. В Запорожской области осколки вражеского БПЛА повредили рейсовый автобус. Об этом пишет Запорожское агентство новостей. Повреждение получил автобус Мелитополь-Кирпичная Фруктовая на трассе Р-280 при выезде из села Кирпичная. Повреждены боковая часть и остекление. В автобусе находились водители, два пассажира. Благо, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Червоная Криница и Широкая Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял до 500 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Подразделения группировки войск Днепра нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Юрковка, Орехов, Любимовка и Преображенка Запорожской области. Уничтожено более 60 укронацистов, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, артиллерийское орудие и 4 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области активисты выложили картину из 4000 свечей. Акция приурочена к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Как рассказала руководитель реготделения «Волонтеры Победы» Юлия Бектимирова, центральным элементом стал образ скорбящей матери, рядом с которым была выложена надпись «Никто не забыт, ничто не забыто». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я бы хотел отучиться на суперкам, отучиться на Орлан, именно дальнего действия беспилотники. Также бы хотелось, интересно бы попробовать себя в роли оператора наземно-роботехнических комплексов. Специально оборудованные места, специально оборудованные полигоны под это все. Специально оборудованные классы, в которых как раз-таки проходил телемост, вот один из них. В войск беспилотных систем сейчас существуют спецконтракты, которые заключаются на год. То есть после окончания службы человек вправе уволиться. Там, то есть, идет контракт и плюсом к нему приложение к контракту, которое на законодательном уровне разрешает тебе увольнение после окончания контракта.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 23 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 28 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 17. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 27 градусов, ночью плюс 16. В Краснограде, Волках и Богодухове 23 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 29 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 16. В Харькове 23 июня переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 30 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! Вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровская, Коломейце, Гавриловка, Водяное, Чаплино, Деброво, Днепропетровской области и Широкая, Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Противник потерял до 460 боевиков, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и 8 автомобилей. Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам российской специальной военной операции на Украине. Об этом заявил на акции «Свеча памяти» в посольстве Российской Федерации в Вашингтоне посол в США Александр Дерчиев. «Как наследники Великой Победы мы помним все, отдавая долг памяти погибшим в тот страшный день 22 июня 1941 года, принося клятву не допустить повторения этой трагедии в наше спокойное время, когда в Европе вновь поднимает голову нацизм, а горячие головы в Германии, забыв широкие истории, грозят Четвертым Рейхом и новым походом на Восток», — сказал Дарчиев. Он подчеркнул, что у врагов России ничего не выйдет, ведь наше дело правое, нацизм, его новая инкарнация будет сокрушен по итогам СВО, и победа будет за нами, уверен дипломат. ВСУ потеряли свыше 30% танков «Абрамс», которые Киев получил от США и Австралии. Об этом пишет польское издание Defense24. По его данным, Соединенные Штаты передали Украине 31 танк, еще 49 машин поставила Австралия. В сумме это 80 танков, то есть примерно 2 батальона и 2 танковые роты, отмечает издание. Как утверждается в публикации, в открытых источниках зафиксированы потери 25 танков «Абрамс». Не менее 10 машин, по оценке Defense24, можно считать полностью уничтоженными. Еще 15 танков были оставлены на позициях или получили повреждения, а часть из них, как говорится в материале, могла быть захвачена в качестве трофеев. Таким образом, по подсчетам Defense24, у Киева может оставаться до 57 танков «Абрамс». При этом точный уровень боеготовности у сохранившихся машин остается неизвестным. В Севастополе начнут ремонтировать крышу панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов, чтобы защитить стены от дождей и снега и остановить их разрушение. Об этом сообщили в Минкультуре России. Решение принято по результатам осмотра места поражения делегации ведомства. Принято решение о немедленном начале работ по восстановлению крыши с целью защиты каменных стен от атмосферных осадков и предотвращения дальнейшего разрушения, говорится в сообщении. После ремонта кровли приступят к внутренним реставрационным работам, при этом внешний фасад сохранят в нынешнем виде. После восстановления здания будет стоять вопрос о создании нового полотна и определении подрядчика для выполнения этих работ, добавили в Минкультуры. Напомним, ночью 10 июня ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотником по зданию музея панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов, в результате чего в здании вспыхнул сильный пожар. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал этот удар ВСУ целенаправленной акцией против символов героического прошлого. В Кремле пообещали восстановить музей, однако по существующим оценкам на это может уйти не менее 5 лет.

0: Только ты береги сердце мое.
1: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая республика.
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Один житель ДНР погиб, и еще 7, в том числе 2 детей, ранены из-за атак укронацистов. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Кроме того, поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, 3 грузовых и 1 легковой автомобиль в городском округе Дебальцево, Великоновоселовском, Шахтерском, Новоазовском муниципальных округах. Все подробности уточняются. Водитель МЧС стал жертвой украинской атаки в Горловке, пишет Донецкое агентство новостей. Пожарные тушили сухую траву, загоревшуюся в результате сброса взрывоопасного предмета. Вследствие повторного удара по пожарной автоцистерне ранение получил водитель. Техника сгорела. Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении под наблюдением врачей, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад Нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Белозерская, Доброполье, Ивановка, Рубежная, Анновка, Красный Кут и Новогришино, ДНР. Противник потерял более 280 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Молодая гвардия организовала в Донецке концерт «Реквием» в память о начале Великой Отечественной войны. В подземном переходе Донецка развернули фронтовой блиндаж. Площадку стилизовали под военные годы. Гостей встречали волонтеры в форме советских пограничников. В программе были музыкальные постановки и чтение стихов от творческих коллективов Министерства культуры Республики. Также представили фотовыставку с архивными кадрами. Мероприятие прошло в рамках международной акции «Огненные картины войны». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ночью снайперами соединения был сбит агродрон типа «Баба-Яга», а именно «Немесис». По прибытии на место был обнаружен дрон и танковая мина, которая вывалилась с системы сброса в виде фугасного заряда. Было принято решение обезвредить фугасный заряд накладным зарядом, тротиловой шашкой, а дрон за трофей.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио. Харьков Z. В Москве 2 часа дня. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодец, Новогришино, Доброполье, Рубежное, Водянское, ДНР и Новогригоровка Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 боевиков, 3 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии. Никакие поставки западного оружия Украине, санкции, попытки давления на Россию не способны изменить ситуацию на фронте, об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН по Украине исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева. Россия продолжит последовательно реализовывать задачи специальной военной операции. Никакие поставки западного оружия, санкции или попытки давления не способны изменить ситуацию на фронте. Цели СВО будут достигнуты в полном объеме, а все источники угроз безопасности России устранены, сказала Евстигнеева. Евросоюз сейчас обсуждает не переговоры с Россией, а способы давления на нее и поддержку Украины. Об этом после саммита ЕС Молдавия заявил журналистам глава Евросовета Антонио Кошта. «К сожалению, мы сейчас не говорим о переговорах», — сказал Кошта, выразив мнение, что Москва не готова к разговору. Он также отметил, что ЕС не хочет быть посредником, а поддерживает сторону Киева. Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз по глупости или некомпетентности заблуждается, пытаясь говорить с России с позиции силы или исходя из якобы слабости Российской Федерации. Песков также напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова к переговорам с Европой. За сутки потери ВСУ от действий южной группировки войск вооруженных сил Российской Федерации составили 30 блиндажей и укрытий с личным составом и 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев. Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 19 антенн связи БПЛА, 5 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплексов. Поражены 6 пунктов управления БПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 15 беспилотников противника, сообщил Астафьев.
0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Лазурном украинский дрон атаковал дом одинокого пенсионера. Об этом сообщил глава Скадовского округа Александр Дудко. По его словам, владелец дома остался жив, так как в момент атаки ушел в магазин. Александр Дудко подчеркнул, что целью атаки были не военные объекты, а страх и страдания мирных жителей. За сутки в Горностаевском округе зафиксировано 36 артиллерийских обстрелов и 23 атаки БПЛА укронацистов. В результате удара FPV-дрона повреждено административное здание Горностаевского участка РЭС, повреждены фасад и оконный проем. Пострадавших и погибших в результате обстрелов не зарегистрировано, сообщили в администрации округа. В день памяти и скорби в Ивановском округе состоялась церемония возложения цветов к мемориалу славы. Память погибших во время Великой Отечественной войны почтили представители администрации округа, Совета депутатов и территориальной избирательной комиссии. Этот день еще раз напомнил нам о том, как важно сохранять историческую правду и передавать память о войне будущим поколениям. Пока мы помним, живы наши герои, подчеркнули в местной администрации. В Нижних Серогозах прошел чемпионат по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 16 теннисистов. По рейтингу их разделили на 4 группы, где в напряженной круговой борьбе определили тех, кто вышел в плей-офф. По итогам чемпионата сформировали сборную округа по настольному теннису для участия в областных соревнованиях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я долго думал над этим решением, пойти или нет, но в итоге пришел к тому, что все-таки нужно. Что-то меня сюда тянуло, что-то вот... Моя любовь к родине, чувство долга, которое меня сопровождало все время, пока я подписывал документы, вот это меня и подтолкнуло. Меня привлекали технологии, меня привлекали именно вот сам азарт вот управления, вот как будто как находишься за пультом управления, как будто в компьютерной игре. В принципе, это, мне кажется, любого молодого человека, который играл когда-либо в игры, он, мне кажется, в этом найдет свое.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 23 июня расскажу далее. По информации Центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 28 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 17. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 27 градусов, ночью плюс 16. В Краснограде, Волках и Богодухове 23 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 29 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 16. В Харькове 23 июня переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 30 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире «Новости». Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Новогришино, Доброполье, Рубежное, Водянское, ДНР и Новогригоровка Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 боевиков, 3 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии. Никакие поставки западного оружия Украине, санкции, попытки давления на Россию не способны изменить ситуацию на фронте. Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН по Украине исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева. Россия продолжит последовательно реализовывать задачи специальной военной операции. Никакие поставки западного оружия, санкции или попытки давления не способны изменить ситуацию на фронте. Цели СВО будут достигнуты в полном объеме, а все источники угроз безопасности России устранены, сказала Евстигнеева. Евросоюз сейчас обсуждает не переговоры с Россией, а способы давления на нее и поддержку Украины. Об этом после саммита ЕС Молдавия заявил журналистам глава Евросовета Антонио Кошта. «К сожалению, мы сейчас не говорим о переговорах», — сказал Кошта, выразив мнение, что Москва не готова к разговору. Он также отметил, что ЕС не хочет быть посредником, а поддерживает сторону Киева. Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз по глупости или некомпетентности заблуждается, пытаясь говорить с Россией с позиции силы или исходя из якобы слабости Российской Федерации. Песков также напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова к переговорам с Европой. За сутки потери ВСУ от действий южной группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации составили 30 блиндажей и укрытий с личным составом и 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев. Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 19 антенн связи БПЛА, 5 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплексов. Поражены 6 пунктов управления БПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 15 беспилотников противника, сообщил Астафьев.

0: остается все в тех же красках.
1: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В ЛНР действует номер 109 для сообщения об ПЛА. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра региональной безопасности ЛНР Алексей Бойко. Если человек увидел или услышал беспилотник, он может набрать номер 109. Прежде всего, необходимо сообщить, где он находится территориально и, по возможности, если он это увидел, в какую сторону беспилотный летательный аппарат продолжил движение, отметил Бойко. Подтверждение квалификации станет обязательным условием для работы автоинструкторов с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР. С 1 сентября 2026 года вступает в силу профессиональный стандарт для автоинструкторов. Работники организации, осуществляющих подготовку водителей, должны иметь подтвержденную квалификацию в соответствии с новыми требованиями, говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей Луганщины присоединиться к общероссийской минуте молчания по случаю Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года навсегда останется датой, разделившей жизнь миллионов людей на до и после. Эта боль отзывается в сердцах каждого жителя нашей страны. Свято храним память о подвиге наших отцов и дедов, и сейчас эта связь времен важна как никогда. Мы видим, что история повторяется, государство идейные последователи фашистов вновь ведут против России агрессивную политику, пытаются ее ослабить и разрушить. Но наша память – это наше оружие и несокрушимая сила. Именно за правду, будущее наших детей сегодня на передовой сражаются участники спецоперации, отметил Пасечник. Почти 90 объектов здравоохранения отремонтировано с 2023 года в ЛНР. Сегодня мы активно развиваем отрасль, чтобы вы работали в достойных условиях, а жители нашего региона получали качественную медицинскую помощь. Только с 2023 года отремонтировано более 50 медучреждений и 37 объектов первичного звена. Построено 26 современных ФАПов. В больнице поступило 15 тысяч единиц необходимого оборудования. Параллельно переходим на цифровой формат. Внедряем электронные карты и системы ведения истории болезни. До 2030 года мы приведем в порядок еще 90 медучреждений региона, 11 из которых уже в этом году, сообщил глава республики Леонид Пасечник. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Участники спецоперации.
1: Противник уже понял то, что их командование их не поддерживает, и начали убегать. При этом мы остановили всю артподготовку ударов и дронами, обозначили, где убегает противник. Грамотно боец вышел, как учили, обучали на полигоне, с прострелами, с досмотром, убил живую силу противника.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков-Зет. В Москве 3 часа дня. Новости на радио Харьков-Зет.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Новогришино, Доброполье, Рубежное, Водянское, ДНР и Новогригоровка Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 боевиков, 3 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии. Никакие поставки западного оружия Украине, санкции, попытки давления на Россию не способны изменить ситуацию на фронте. Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН по Украине исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева. Россия продолжит последовательно реализовывать задачи специальной военной операции. Никакие поставки западного оружия, санкции или попытки давления не способны изменить ситуацию на фронте. Цели СВО будут достигнуты в полном объеме, а все источники угроз безопасности России устранены, сказала Евстигнеева. Евросоюз сейчас обсуждает не переговоры с Россией, а способы давления на нее и поддержку Украины. Об этом после саммита ЕС Молдавия заявил журналистам глава Евросовета Антонио Кошта. «К сожалению, мы сейчас не говорим о переговорах», — сказал Кошта, выразив мнение, что Москва не готова к разговору. Он также отметил, что ЕС не хочет быть посредником, а поддерживает сторону Киева. Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз по глупости или некомпетентности заблуждается, пытаясь говорить с России с позиции силы или исходя из якобы слабости Российской Федерации. Песков также напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова к переговорам с Европой. За сутки потери ВСУ от действий южной группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации составили 30 блиндажей и укрытий с личным составом и 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев. Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 19 антенн связи БПЛА, 5 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплексов. Поражены 6 пунктов управления БПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 15 беспилотников противника, сообщил Астафьев.
0: За прадедов к победе! Радио «Харьков-Зет».

маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: тебя. С кем?
1: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. В районах населенных пунктов Терновая, Хатния, Белый колодец, Великие проходы, Рубежные и Колодезные. Противник потерял свыше 215 боевиков, танк, боевую бронированную машину, 6 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства, 4 орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и станцию радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка, Новый мир Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 210 боевиков, танк, бронетранспортер производства США, 5 боевых бронированных машин, 13 пикапов, 155-миллиметровую американскую гаубицу и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В день памяти и скорби к жителям Харьковской области обратился глава ВГА региона Виталий Ганчев. Дорогие жители Харьковской области, в этот день хочется отдать дань глубочайшего уважения тем, кто встал на защиту родной земли в годы Великой Отечественной войны, вспомнить подвиг солдат, бойцов тыла и женщин, трудившихся на производствах и участвовавших в войне. И сегодня на всех фронтах специальной военной операции потомки народа-героя, народа-победителя, чей характер, воля и мужество заставили весь мир пересмотреть все прежние понятия о стойкости и доблести, отважно сражаются за наших людей, нашу историю и будущее новых поколений. В нашей памяти не угаснет величие подвига, совершенного советским народом и его вооруженными силами во имя победы, отметил Ганчев. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации эвакуировали 2 человека из Купинского района. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. Эту семью вывозили под обстрелами со стороны Украины, и теперь они смогут встретиться со своими родными на территории России. Благодарю российских военнослужащих и сотрудников администрации за эвакуацию наших жителей из зоны боевых действий. Эвакуированным будет оказана необходимая поддержка, отметил Ганчев. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ёлка сейчас на данный момент очень такое перспективное, я бы сказал, средство для борьбы именно с ударными БПЛА противника, такими как «Дартс». И в последнее время очень много появились таких беспилотников, как «Хорнет». Поэтому сейчас, если погода позволяет, работаем в комплексе пулемет. Стрелковое оружие – это пулемет, автоматы и дрон-перехватчик «Ёлка». Она, получается, его ведет до конца. То есть на удалении и километра, и полтора километра может поразить цель. И за счет вот этого набора, за счет кинетической энергии, за счет удара, она просто разбивает вот этот беспилотник. Она также, как помимо ударного беспилотника, работает. И неплохо она водится, допустим, на разведывательную, плотную облачность.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: твое и мое.
1: Прогноз погоды на Харьков Z.
2: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 23 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 28 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 17. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 27 градусов, ночью плюс 16. В Краснограде, Волках и Богодухове 23 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 29 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 16. В Харькове 23 июня переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 30 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

Выйдем утром в метель, выйдем вместе мы, чтобы лица ветром обжечь.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире «Новости». Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодец, Новогришино, Доброполье, Рубежное, Водянское, ДНР и Новогригоровка Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 боевиков, 3 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии. Никакие поставки западного оружия Украине, санкции, попытки давления на Россию не способны изменить ситуацию на фронте, об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН по Украине исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева. Россия продолжит последовательно реализовывать задачи специальной военной операции. Никакие поставки западного оружия, санкции или попытки давления не способны изменить ситуацию на фронте. Цели СВО будут достигнуты в полном объеме, а все источники угроз безопасности России устранены, сказала Евстигнеева. Евросоюз сейчас обсуждает не переговоры с Россией, а способы давления на нее и поддержку Украины. Об этом после саммита ЕС Молдавия заявил журналистам глава Евросовета Антонио Кошта. «К сожалению, мы сейчас не говорим о переговорах», — сказал Кошта, выразив мнение, что Москва не готова к разговору. Он также отметил, что ЕС не хочет быть посредником, а поддерживает сторону Киева. Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз по глупости или некомпетентности заблуждается, пытаясь говорить с России с позиции силы или исходя из якобы слабости Российской Федерации. Песков также напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова к переговорам с Европой. За сутки потери ВСУ от действий южной группировки войск вооруженных сил Российской Федерации составили 30 блиндажей и укрытий с личным составом и 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев. Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 19 антенн связи БПЛА, 5 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплексов. Поражены 6 пунктов управления БПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 15 беспилотников противника, сообщил Астафьев.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. В Запорожской области осколки вражеского БПЛА повредили рейсовый автобус. Об этом пишет Запорожское агентство новостей. Повреждения получил автобус Мелитополь-Кирпичная, Фруктовая на трассе Р-280 при выезде из села Кирпичная. Повреждены боковая часть и остекление. В автобусе находились водители, два пассажира. Благо, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Криница и Широкая Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял до 500 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Подразделения группировки войск Днепра нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Юрковка, Орехов, Любимовка и Преображенка Запорожской области. Уничтожено более 60 укронацистов, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, артиллерийское орудие и 4 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области активисты выложили картину из 4000 свечей. Акция приурочена к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Как рассказала руководитель реготделения «Волонтеры Победы» Юлия Бектимирова, центральным элементом стал образ скорбящей матери, рядом с которым была выложена надпись «Никто не забыт, ничто не забыто». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
2: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь расстаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались с собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире без тебя не нужно.

благодарен небу, я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь, ты все, что мне.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Если есть какое-то утыкание, мы выходим на полк, полк сразу поднимает там FPV-дроны, КВНы, артиллерия начинает работать. То есть ведется также артподготовка перед штурмовыми действиями. Но я думаю, остались на заклане, то есть выйти мы не дадим однозначно никому из города. А пресекаем жестко попытки входа в город, не даем им просочиться. Соответственно, выйти тем более не дадим. Там вариантов всего два, либо умереть, либо сдаться в плен. Оба нас устраивают.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Музыка для сердца и души. В Москве 4 часа вечера. Новости на радио «Харьков-З».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодец, Новогришино, Доброполье, Рубежное, Водянское, ДНР и Новогригоровка Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 боевиков, 3 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии. Никакие поставки западного оружия Украине, санкции, попытки давления на Россию не способны изменить ситуацию на фронте, об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН по Украине исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева. Россия продолжит последовательно реализовывать задачи специальной военной операции. Никакие поставки западного оружия, санкции или попытки давления не способны изменить ситуацию на фронте. Цели СВО будут достигнуты в полном объеме, а все источники угроз безопасности России устранены, сказала Евстигнеева. Евросоюз сейчас обсуждает не переговоры с Россией, а способы давления на нее и поддержку Украины. Об этом после саммита ЕС Молдавия заявил журналистам глава Евросовета Антонио Кошта. «К сожалению, мы сейчас не говорим о переговорах», — сказал Кошта, выразив мнение, что Москва не готова к разговору. Он также отметил, что ЕС не хочет быть посредником, а поддерживает сторону Киева. Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз по глупости или некомпетентности заблуждается, пытаясь говорить с России с позиции силы или исходя из якобы слабости Российской Федерации. Песков также напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова к переговорам с Европой. За сутки потери ВСУ от действий южной группировки войск вооруженных сил Российской Федерации составили 30 блиндажей и укрытий с личным составом и 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев. Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 19 антенн связи БПЛА, 5 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплексов. Поражены 6 пунктов управления БПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 15 беспилотников противника, сообщил Астафьев.
0: Радио «Харьков-З» на патриотической волне.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Один житель ДНР погиб, и еще 7, в том числе 2 детей, ранены из-за атак укранацистов. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Кроме того, поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, 3 грузовых и 1 легковой автомобиль в городском округе Дебальцево, Великоновоселовском, Шахтерском, Новоазовском муниципальных округах. Все подробности уточняются. Водитель МЧС стал жертвой украинской атаки в Горловке, пишет Донецкое агентство новостей. Пожарные тушили сухую траву, загоревшуюся в результате сброса взрывоопасного предмета. Вследствие повторного удара по пожарной автоцистерне ранение получил водитель. Техника сгорела. Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении под наблюдением врачей, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Белозерская, Доброполье, Ивановка, Рубежная, Анновка, Красный Кут и Новогришино ДНР. Противник потерял более 280 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Молодая гвардия организовала в Донецке концерт «Реквием» в память о начале Великой Отечественной войны. В подземном переходе Донецка развернули фронтовой блиндаж. Площадку стилизовали под военные годы. Гостей встречали волонтеры в форме советских пограничников. В программе были музыкальные постановки и чтение стихов от творческих коллективов Министерства культуры Республики. Также представили фотовыставку с архивными кадрами. Мероприятие прошло в рамках международной акции «Огненные картины войны». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Бук М3 предназначен для сбития высокоскоростных целей. Он может поражать объекты на высотах до 35 километров, дальностью до 50-60 километров. Но скоростные характеристики у всех целей могут разниться. В основном химмерсы около 550-600 метров в секунду. Скорость такая. Вот он успешно их поражает без проблем. Это уже обновленный комплекс, пришел на замену Бук М2, у которого технические характеристики уже гораздо увеличились. То, что работа теперь автоматизирована, комплекс автоматически сам захватывает цели, сопровождает их. Вот остается просто нажать кнопку пуска и все.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 23 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 28 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 17. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 27 градусов, ночью плюс 16. В Краснограде, Волках и Богодухове 23 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 29 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 16. В Харькове 23 июня переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 30 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
2: Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. Сама собою жизнь ведь не построится, вода под камушек не потечет. Нам надо стигнутом не успокоиться и не снижать души своей полет. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то

красивую пожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А в небе радуга, как звонкий колокол, а небо синее глядит в глаза. Мечта нам видится не белым облаком, зарей летящую на парусах. Надо, надо, надо нам, ребята, жизнь красивая.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачевск Сумской области, об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. Колодезная, Терновая, Белый колодец и Рубежная. Противник потерял свыше 210 боевиков, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства. На минувшей неделе более 290 жителей российских регионов пострадали от ударов со стороны ВСУ. Это самый большой показатель с начала года. Об этом сообщил в своем еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он отметил, что ВСУ, целенаправленно ударив по автобусу с детьми в Брянской области, совершили очередное военное преступление. Киевский режим совершил очередное военное преступление, целенаправленно атаковав гражданский транспорт с несовершеннолетними. В Брянской области украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту Гомель-Геленджик, сказал он. Украинские войска наносили преднамеренные удары по медучреждениям и медицинскому транспорту. В деревне Квитунь Трубчевского района Брянской области ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов. Ранение получил фельдшер, водитель и медсестра. В городе Васильевке Запорожской области БПЛА ВСУ нанес удар по территории центральной районной больницы, повредив оконное остекление детской поликлиники, сообщил Мирошник. Он добавил, что противник также наносил массированные удары из БПЛА по федеральной трассе Новороссия, пытаясь заблокировать транспортировку гражданских грузов и поставки топлива. Основными мишенями для ударов стали гражданские фуры и бензовозы. Напряженная ситуация сложилась на участке автодороги в Запорожской области, где только за одни сутки было зафиксировано не менее 5 целенаправленных атак БПЛА, в результате которых погибли двое водителей гражданских большегрузов, уточнил Мирошник. Напомним, что ВСУ 17 июня с помощью БПЛА самолетного типа атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсмена. 8 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 140 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение ночи в период с 20 часов 22 июня до 7 утра 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Крым и Республики Адыгея и над акваторией Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Командование ВСУ начало оттягивать силы и средства с северных и северо-западных окраин Константиновки, ДНР, где силы Российской Федерации активно наступают. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. Украинские боевики начали оттягивать силы и средства из Константиновки. По сути, все северные и северо-западные окраины Константиновки перешли в так называемую серую зону. Следовательно, нашим военнослужащим нужно зачистить эти районы для того, чтобы потом заявить о полном освобождении населенного пункта Константиновка, сказал собеседник агентства. Он уточнил, что военные Российской Федерации планомерно зачищают Константиновку от разрозненных отрядов ВСУ.

0: сразу дураки.
1: Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

Харьков Z. Радио Харьков Z.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Лазурным украинский дрон атаковал дом одинокого пенсионера. Об этом сообщил глава Скадовского округа Александр Дудко. По его словам, владелец дома остался жив, так как в момент атаки ушел в магазин. Александр Дудко подчеркнул, что целью атаки были не военные объекты, а страх и страдания мирных жителей. За сутки в Горностаевском округе зафиксировано 36 артиллерийских обстрелов и 23 атаки БПЛА укронацистов. В результате удара FPV-дрона повреждено административное здание Горностаевского участка РЭС, повреждены фасад и оконный проем. Пострадавших и погибших в результате обстрелов не зарегистрировано, сообщили в администрации округа. В день памяти и скорби в Ивановском округе состоялась церемония возложения цветов к мемориалу славы. Память погибших во время Великой Отечественной войны почтили представители администрации округа, Совета депутатов и территориальной избирательной комиссии. Этот день еще раз напомнил нам о том, как важно сохранять историческую правду и передавать память о войне будущим поколениям. Пока мы помним, живы наши герои, подчеркнули в местной администрации. В Нижних Серогозах прошел чемпионат по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 16 теннисистов. По рейтингу их разделили на 4 группы, где в напряженной круговой борьбе определили тех, кто вышел в плей-офф. По итогам чемпионата сформировали сборную округа по настольному теннису для участия в областных соревнованиях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Перед закатом бойцов проводится инструктаж, доводится, каждая ошибка разбирается. То есть, если какую-то ошибку допустили, следующий закат бойцов, это все детально разбирается, показывается, обозначается, как правильно поступать. Бойцы молодцы, за них правда берет гордость, потому что они слушают и выполняют команды, никогда не отступают. Перед тем, как отправить бойца на сдачу, ты должен проговорить с ним все. Все, да, очень много информации, но все равно он запоминает. В любой сложной ситуации он может вспомнить твои слова и поступить правильно. Вне погоды продиктовал маршрут. Шут объяснил, как действовать. Он вспомнил все свои навыки, которые его обучали на полигоне, и действует как надо. Очень много моментов, когда мы вне погоды действовали, ребята заходили, досматривали, зачищали, выбивали противника.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 5 часов вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачевск Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. Колодезная, Терновая, Белый колодец и Рубежная. Противник потерял свыше 210 боевиков, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства. На минувшей неделе более 290 жителей российских регионов пострадали от ударов со стороны ВСУ. Это самый большой показатель с начала года. Об этом сообщил в своем еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он отметил, что ВСУ, целенаправленно ударив по автобусу с детьми в Брянской области, совершили очередное военное преступление. Киевский режим совершил очередное военное преступление, целенаправленно атаковав гражданский транспорт с несовершеннолетними. В Брянской области украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту Гомель-Геленджик, сказал он. Украинские войска наносили преднамеренные удары по медучреждениям и медицинскому транспорту. В деревне Квитунь Трубчевского района Брянской области ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов. Ранение получил фельдшер, водитель и медсестра. В городе Васильевке Запорожской области БПЛА ВСУ нанес удар по территории центральной районной больницы, повредив оконное остекление детской поликлиники, сообщил Мирошник. Он добавил, что противник также наносил массированные удары из БПЛА по федеральной трассе Новороссия, пытаясь заблокировать транспортировку гражданских грузов и поставки топлива. Основными мишенями для ударов стали гражданские фуры и бензовозы. Напряженная ситуация сложилась на участке автодороги в Запорожской области, где только за одни сутки было зафиксировано не менее 5 целенаправленных атак БПЛА, в результате которых погибли двое водителей гражданских больших грузов, уточнил Мирошник. Напомним, что ВСУ 17 июня с помощью БПЛА самолетного типа атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсмена, 8 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 140 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение ночи в период с 20 часов 22 июня до 7 утра 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Крым и Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Командование ВСУ начало оттягивать силы и средства с северных и северо-западных окраин Константиновки, ДНР, где силы Российской Федерации активно наступают. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. Украинские боевики начали оттягивать силы и средства из Константиновки. По сути, все северные и северо-западные окраины Константиновки перешли в так называемую серую зону. Следовательно, нашим военнослужащим нужно зачистить эти районы для того, чтобы потом заявить о полном освобождении населенного пункта Константиновка, сказал собеседник агентства. Он уточнил, что военные Российской Федерации планомерно зачищают Константиновку от разрозненных отрядов ВСУ.
0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В ЛНР действует номер 109 для сообщения об БПЛА. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра региональной безопасности ЛНР Алексей Бойко. Если человек увидел или услышал беспилотник, он может набрать номер 109. Прежде всего, необходимо сообщить, где он находится территориально и по возможности, если он это увидел, в какую сторону беспилотный летательный аппарат продолжил движение, отметил Бойко. Подтверждение квалификации станет обязательным условием для работы автоинструкторов с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР. С 1 сентября 2026 года вступает в силу профессиональный стандарт для автоинструкторов. Работники организации, осуществляющих подготовку водителей, должны иметь подтвержденную квалификацию в соответствии с новыми требованиями, говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей Луганщины присоединиться к общероссийской минуте молчания по случаю Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года навсегда останется датой, разделившей жизнь миллионов людей на до и после. Эта боль отзывается в сердцах каждого жителя нашей страны. Свято храним память о подвиге наших отцов и дедов, и сейчас эта связь времен важна как никогда. Мы видим, что история повторяется, государство, идейные последователи фашистов вновь ведут против России агрессивную политику, пытаются ее ослабить и разрушить. Но наша память – это наше оружие и несокрушимая сила. Именно за правду, будущее наших детей сегодня на передовой сражаются участники спецоперации, отметил Пасечник. Почти 90 объектов здравоохранения отремонтировано с 2023 года в ЛНР. Сегодня мы активно развиваем отрасль, чтобы вы работали в достойных условиях, а жители нашего региона получали качественную медицинскую помощь. Только с 2023 года отремонтировано более 50 медучреждений и 37 объектов первичного звена. Построено 26 современных ФАПов. В больнице поступило 15 тысяч единиц необходимого оборудования. Параллельно переходим на цифровой формат. Внедряем электронные карты и системы ведения истории болезни. До 2030 года мы приведем в порядок еще 90 медучреждений региона, 11 из которых уже в этом году, сообщил глава республики Леонид Пасечник. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Наша основная задача это было зацепиться за город и продвигаться дальше. Самый сложный промежуток для нас был именно подход к городу. Была очень большая открытка. Действовали с разных направлений, зацепились именно за одно хорошее направление. Получилось проходить, начали просачиваться малыми группами, как мы до этого действовали. Зашли, были бои, у нас получилось выбить их оттуда. Зацепились, обеспечили проход себе, союзникам.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 23 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 28 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 17. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 27 градусов, ночью плюс 16. В Краснограде, Волках и Богодухове 23 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 29 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 16. В Харькове 23 июня переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 30 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней. Thank you.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачевск Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. Колодезная, Терновая, Белый колодец и Рубежная. Противник потерял свыше 210 боевиков, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства. На минувшей неделе более 290 жителей российских регионов пострадали от ударов со стороны ВСУ. Это самый большой показатель с начала года. Об этом сообщил в своем еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он отметил, что ВСУ, целенаправленно ударив по автобусу с детьми в Брянской области, совершили очередное военное преступление. Киевский режим совершил очередное военное преступление, целенаправленно атаковав гражданский транспорт с несовершеннолетними. В Брянской области украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту Гомель-Геленджик, сказал он. Украинские войска наносили преднамеренные удары по медучреждениям и медицинскому транспорту. В деревне Квитунь Трубчевского района Брянской области ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов. Ранение получил фельдшер, водитель и медсестра. В городе Васильевке Запорожской области БПЛА ВСУ нанес удар по территории центральной районной больницы, повредив оконное остекление детской поликлиники, сообщил Мирошник. Он добавил, что противник также наносил массированные удары из БПЛА по федеральной трассе Новороссия, пытаясь заблокировать транспортировку гражданских грузов и поставки топлива. Основными мишенями для ударов стали гражданские фуры и бензовозы. Напряженная ситуация сложилась на участке автодороги в Запорожской области, где только за одни сутки было зафиксировано не менее 5 целенаправленных атак БПЛА, в результате которых погибли двое водителей гражданских больших грузов, уточнил Мирошник. Напомним, что ВСУ 17 июня с помощью БПЛА самолетного типа атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсмена. 8 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 140 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение ночи в период с 20 часов 22 июня до 7 утра 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Крым и Республики Адыгея и над акваторией Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Командование ВСУ начало оттягивать силы и средства с северных и северо-западных окраин Константиновки, ДНР, где силы Российской Федерации активно наступают. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. Украинские боевики начали оттягивать силы и средства из Константиновки. По сути, все северные и северо-западные окраины Константиновки перешли в так называемую «серую зону». Следовательно, нашим военнослужащим нужно зачистить эти районы для того, чтобы потом заявить о полном освобождении населенного пункта Константиновка, сказал собеседник агентства. Он уточнил, что военные Российской Федерации планомерно зачищают Константиновку от разрозненных отрядов ВСУ.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Терновая, Хатния, Белый колодец, Великие проходы, Рубежная и Колодезная. Противник потерял свыше 215 боевиков, танк, боевую бронированную машину, 6 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства, 4 орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и станцию радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка, Новый мир Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 210 боевиков, танк, бронетранспортер производства США, 5 боевых бронированных машин, 13 пикапов, 155-миллиметровую американскую гаубицу и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В день памяти и скорби к жителям Харьковской области обратился глава ВГА региона Виталий Ганчев. Дорогие жители Харьковской области, в этот день хочется отдать дань глубочайшего уважения тем, кто встал на защиту родной земли в годы Великой Отечественной войны, вспомнить подвиг солдат, бойцов тыла и женщин, трудившихся на производствах и участвовавших в войне. И сегодня на всех фронтах специальной военной операции потомки народа-героя, народа-победителя, чей характер, воля и мужество заставили весь мир пересмотреть все прежние понятия о стойкости и доблести, отважно сражаются за наших людей, нашу историю и будущее новых поколений. В нашей памяти не угаснет величие подвига, совершенного советским народом и его вооруженными силами во имя победы, отметил Ганчев. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации эвакуировали 2 человека из Купинского района. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. Эту семью вывозили под обстрелами со стороны Украины, и теперь они смогут встретиться со своими родными на территории России. Благодарю российских военнослужащих и сотрудников администрации за эвакуацию наших жителей из зоны боевых действий. Эвакуированным будет оказана необходимая поддержка, отметил Ганчев. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Участники спецоперации.
1: Основные обязанности мои – производить боевую работу, поражать противника, пехоту, огневые средства, пункты управления БПЛА. Мы выполняем свою работу для того, чтобы штурмовые подразделения могли продвигаться вперед. Поддерживаем их, прикрываем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет». В Москве 6 часов вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачевск Сумской области, об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. Колодезная, Терновая, Белый колодезь и Рубежная. Противник потерял свыше 210 боевиков, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня, «Град», орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства. На минувшей неделе более 290 жителей российских регионов пострадали от ударов со стороны ВСУ. Это самый большой показатель с начала года. Об этом сообщил в своем еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он отметил, что ВСУ, целенаправленно ударив по автобусу с детьми в Брянской области, совершили очередное военное преступление. Киевский режим совершил очередное военное преступление, целенаправленно атаковав гражданский транспорт с несовершеннолетними. В Брянской области украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту Гомель-Геленджик, сказал он. Украинские войска наносили преднамеренные удары по медучреждениям и медицинскому транспорту. В деревне Квитунь Трубчевского района Брянской области ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов. Ранение получил фельдшер, водитель и медсестра. В городе Васильевке Запорожской области БПЛА ВСУ нанес удар по территории центральной районной больницы, повредив оконное остекление детской поликлиники, сообщил Мирошник. Он добавил, что противник также наносил массированные удары из БПЛА по федеральной трассе Новороссия, пытаясь заблокировать транспортировку гражданских грузов и поставки топлива. Основными мишенями для ударов стали гражданские фуры и бензовозы. Напряженная ситуация сложилась на участке автодороги в Запорожской области, где только за одни сутки было зафиксировано не менее 5 целенаправленных атак БПЛА, в результате которых погибли двое водителей гражданских больших грузов, уточнил Мирошник. Напомним, что ВСУ 17 июня с помощью БПЛА самолетного типа атаковали в Брянске. Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсмена. 8 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 140 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение ночи в период с 20 часов 22 июня до 7 утра 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Крым и Республики Адыгея и над акваторией территориями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Командование ВСУ начало оттягивать силы и средства с северных и северо-западных окраин Константиновки, ДНР, где силы Российской Федерации активно наступают. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. Украинские боевики начали оттягивать силы и средства из Константиновки. По сути, все северные и северо-западные окраины Константиновки перешли в так называемую серую зону. Следовательно, нашим военнослужащим нужно зачистить эти районы для того, чтобы потом заявить о полном освобождении населенного пункта Константиновка, сказал собеседник агентства. Он уточнил, что военные Российской Федерации планомерно зачищают Константиновку от разрозненных отрядов ВСУ.
0: За прадедов к победе! Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Зет. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. В Запорожской области осколки вражеского БПЛА повредили рейсовый автобус. Об этом пишет Запорожское агентство новостей. Повреждение получил автобус Мелитополь-Кирпичная, Фруктовая на трассе Р-280 при выезде из села Кирпичная. Повреждены боковая часть и остекление. В автобусе находились водители, два пассажира, благо пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Креница и Широкая Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял до 500 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Юрковка, Орехов, Любимовка и Преображенко Запорожской области. Уничтожено более 60 укронацистов, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, артиллерийское орудие и 4 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области активисты выложили картину из 4000 свечей. Акция приурочена к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Как рассказала руководитель реготделения «Волонтеры Победы» Юлия Бектимирова, центральным элементом стал образ скорбящей матери, рядом с которым была выложена надпись «Никто не забыт, ничто не забыто». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В данный момент работаем на орудии 2С-19 самоходной артиллерической установки. Наносим огневые поражения по огневым точкам, которые нам, также поддержка огневых по пехоты и разбирание также живой силы противника, блиндажей, опорных пунктов, пункта скопления личного состава, бронетехники и также как выявление беспилотных летательных аппаратов гнезд, так называемых, что отрабатываем, насколько нас позволяет дистанция, что у нас орудие дотягивается как дальнобойное, работаем на поражение. В условиях дронов необходимость будет самым первым, это маскировка, это защита орудия, также защита личного состава, что отработали, замаскировали, и также мы ушли в укрытие, чтобы у нас ни движения, ничто не было, не видно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 23 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 28 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 17. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 27 градусов, ночью плюс 16. В Краснограде, Волках и Богодухове 23 июня столбик термометра днем будет показывать 28 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 17. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 29 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 16. В Харькове 23 июня переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 30 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 18. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачевск Сумской области, об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. Колодезная, Терновая, Белый колодезь и Рубежная. Противник потерял свыше 210 боевиков, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства. На минувшей неделе более 290 жителей российских регионов пострадали от ударов со стороны ВСУ. Это самый большой показатель с начала года. Об этом сообщил в своем еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он отметил, что ВСУ, целенаправленно ударив по автобусу с детьми в Брянской области, совершили очередное военное преступление. Киевский режим совершил очередное военное преступление, целенаправленно атаковав гражданский транспорт с несовершеннолетними. В Брянской области украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту Гомель-Геленджик, сказал он. Украинские войска наносили преднамеренные удары по медучреждениям и медицинскому транспорту. В деревне Квитунь Трубчевского района Брянской области ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов. Ранение получил фельдшер, водитель и медсестра. В городе Васильевке Запорожской области БПЛА ВСУ нанес удар по территории центральной районной больницы, повредив оконное остекление детской поликлиники, сообщил Мирошник. Он добавил, что противник также наносил массированные удары из БПЛА по федеральной трассе Новороссия, пытаясь заблокировать транспортировку гражданских грузов и поставки топлива. Основными мишенями для ударов стали гражданские фуры и бензовозы. Напряженная ситуация сложилась на участке автодороги в Запорожской области, где только за одни сутки было зафиксировано не менее 5 целенаправленных атак БПЛА, в результате которых погибли 2 водителей гражданских больших грузов, уточнил Мирошник. Напомним, что ВСУ 17 июня с помощью БПЛА самолетного типа атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсмена. 8 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 140 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение ночи в период с 20 часов 22 июня до 7 утра 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Крым и Республики Адыгея и над акваторией Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Командование ВСУ начало оттягивать силы и средства с северных и северо-западных окраин Константиновки, ДНР, где силы Российской Федерации активно наступают. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. Украинские боевики начали оттягивать силы и средства из Константиновки. По сути, все северные и северо-западные окраины Константиновки перешли в так называемую «серую зону». Следовательно, нашим военнослужащим нужно зачистить эти районы для того, чтобы потом заявить о полном освобождении населенного пункта Константиновка, сказал собеседник агентства. Он уточнил, что военные Российской Федерации планомерно зачищают Константиновку от разрозненных отрядов ВСУ.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Один житель ДНР погиб, и еще 7, в том числе 2 детей, ранены из-за атаку кронацистов. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Кроме того, поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, 3 грузовых и 1 легковой автомобиль в городском округе Дебальцево, Великоновоселовском, Шахтерском, Новоазовском муниципальных округах. Все подробности уточняются. Водитель МЧС стал жертвой украинской атаки в Горловке, пишет Донецкое агентство новостей. Пожарные тушили сухую траву, загоревшуюся в результате сброса взрывоопасного предмета. Вследствие повторного удара по пожарной автоцистерне ранение получил водитель. Техника сгорела. Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении под наблюдением врачей, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Белозерская, Доброполье, Ивановка, Рубежная, Анновка, Красный Кут и Новогришино, ДНР. Противник потерял более 280 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Молодая гвардия организовала в Донецке концерт «Реквием» в память о начале Великой Отечественной войны. В подземном переходе Донецка развернули фронтовой блиндаж, площадку стилизовали под военные годы. Гостей встречали волонтеры в форме советских пограничников. В программе были музыкальные постановки и чтение стихов от творческих коллективов Министерства культуры Республики. Также представили фотовыставку с архивными кадрами. Мероприятие прошло в рамках международной акции «Огненные картины войны». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: У нас очень много ребят представлено ордена мужества, я не говорю уже об отвагах, да, там ордена мужества. Есть ребята, которые заняли позицию возле реки, уничтожили вдвоем уже более там 12 человек, то есть не дают ни зайти, ни выйти противнику. Есть ребята, которые в городе сейчас бились, по всем каналам показывали, как вот паркур назвали, да, по зданию там рубились. То есть серьезный штурм, серьезный опорник был, мы его взяли, бой шел там несколько часов, противник был уничтожен. Там вдвоем пятерых противников уничтожили. То есть, ну, никто не боится контактного боя. Отсюда ведется грамотное управление, то есть постоянно мониторим небо, карусель, хорошо работает дальняя разведка. То есть мы пресекаем попытки подтянуть резервы к нам, не даем им обеспечиваться эту.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы. В Москве 7 часов вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Новогришино, Доброполье, Рубежное, Водянское, ДНР и Новогригоровка Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 боевиков, 3 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии. Никакие поставки западного оружия Украине, санкции, попытки давления на Россию не способны изменить ситуацию на фронте. Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН по Украине исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева. Россия продолжит последовательно реализовывать задачи специальной военной операции. Никакие поставки западного оружия, санкции или попытки давления не способны изменить ситуацию на фронте. Цели СВО будут достигнуты в полном объеме, а все источники угроз безопасности России устранены, сказала Евстигнеева. Евросоюз сейчас обсуждает не переговоры с Россией, а способы давления на нее и поддержку Украины. Об этом после саммита ЕС Молдавия заявил журналистам глава Евросовета Антонио Кошта. «К сожалению, мы сейчас не говорим о переговорах», — сказал Кошта, выразив мнение, что Москва не готова к разговору. Он также отметил, что ЕС не хочет быть посредником, а поддерживает сторону Киева. Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз по глупости или некомпетентности заблуждается, пытаясь говорить с России с позиции силы или исходя из якобы слабости Российской Федерации. Песков также напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова к переговорам с Европой. За сутки потери ВСУ от действий южной группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации составили 30 блиндажей и укрытий с личным составом и 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев. Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 19 антенн связи БПЛА, 5 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплексов. Поражены 6 пунктов управления БПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 15 беспилотников противника, сообщил Астафьев.
0: Радио «Харьков-Зет» на патриотической волне.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Лазурном украинский дрон атаковал дом одинокого пенсионера. Об этом сообщил глава Скадовского округа Александр Дудко. По его словам, владелец дома остался жив, так как в момент атаки ушел в магазин. Александр Дудко подчеркнул, что целью атаки были не военные объекты, а страх и страдания мирных жителей. За сутки в Горностаевском округе зафиксировано 36 артиллерийских обстрелов и 23 атаки БПЛА укронацистов. В результате удара FPV-дрона повреждено административное здание Горностаевского участка РЭС, повреждены фасад и оконный проем. Пострадавших и погибших в результате обстрелов не зарегистрировано, сообщили в администрации округа. В день памяти и скорби в Ивановском округе состоялась церемония возложения цветов к мемориалу славы. Память погибших во время Великой Отечественной войны почтили представители администрации округа, Совета депутатов и территориальной избирательной комиссии. Этот день еще раз напомнил нам о том, как важно сохранять историческую правду и передавать память о войне будущим поколениям. Пока мы помним, живы наши герои, подчеркнули в местной администрации. В Нижних Серогозах прошел чемпионат по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 16 теннисистов. По рейтингу их разделили на 4 группы, где в напряженной круговой борьбе определили тех, кто вышел в плей-офф. По итогам чемпионата сформировали сборную округа по настольному теннису для участия в областных соревнованиях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В руках у меня листовки. Отправляем военнослужащим Украины. Отправляем для того, чтобы военнослужащие Украины сдались в плен, сохранили себе жизнь. И есть кто сдается. Принимает разумное решение. Читает наши листовки. Выходит, сдаются. Помимо листовок еще прицепляем колонки. Записаны речью. Естественно, тоже призываем тоже сдаться. Дрон отправляется на их позиции, напротив их позиции. Сюда прицепляется колонка, ставим на полную громкость. Пролетаем мимо позиций, со включенных. Там, заранее запись там заведена. Тоже хорошо помогает.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

лечит раны больше. Русский лекарь, подорожник. Вороны кружатся над броней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! Вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой и двух десантно-штурмовых бригад штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровская, Коломейце, Гавриловка, Водяное, Чаплино, Деброво, Днепропетровской области и Широкая, Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Противник потерял до 460 боевиков, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и 8 автомобилей. Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам российской специальной военной операции на Украине. Об этом заявил на акции «Свеча памяти» в посольстве Российской Федерации в Вашингтоне посол в США Александр Дерчиев. «Как наследники Великой Победы мы помним все, отдавая долг памяти погибшим в тот страшный день 22 июня 1941 года, принося клятву не допустить повторения этой трагедии в наше спокойное время, когда в Европе вновь поднимает голову нацизм, а горячие головы в Германии, забывшие уроки истории, грозят Четвертым Рейхом и новым походом на Восток», — сказал Дарчиев. Он подчеркнул, что у врагов России ничего не выйдет, ведь наше дело правое, нацизм, его новая инкарнация будет сокрушен по итогам СВО, и победа будет за нами, уверен дипломат. ВСУ потеряли свыше 30% танков «Абрамс», которые Киев получил от США и Австралии. Об этом пишет польское издание Defense24. По его данным, Соединенные Штаты передали Украине 31 танк, еще 49 машин поставила Австралия. В сумме это 80 танков, то есть примерно 2 батальона и 2 танковые роты, отмечает издание. Как утверждается в публикации, в открытых источниках зафиксированы потери 25 танков «Абрамс». Не менее 10 машин, по оценке Defense24, можно считать полностью уничтоженными. Еще 15 танков были оставлены на позициях или получили повреждения, а часть из них, как говорится в материале, могла быть захвачена в качестве трофеев. Таким образом, по подсчетам Defense24, у Киева может оставаться до 57 танков «Абрамс». При этом точный уровень боеготовности у сохранившихся машин остается неизвестным. В Севастополе начнут ремонтировать крышу панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов, чтобы защитить стены от дождей и снега и остановить их разрушение. Об этом сообщили в Минкультуре России. Решение принято по результатам осмотра места поражения делегации ведомства. Принято решение о немедленном начале работ по восстановлению крыши с целью защиты каменных стен от атмосферных осадков и предотвращения дальнейшего разрушения, говорится в сообщении. После ремонта кровли приступят к внутренним реставрационным работам, при этом внешний фасад сохранят в нынешнем виде. После восстановления здания будет стоять вопрос о создании нового полотна и определении подрядчика для выполнения этих работ, добавили в Минкультуры. Напомним, ночью 10 июня ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотником по зданию музея панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов, в результате чего в здании вспыхнул сильный пожар. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал этот удар ВСУ целенаправленной акцией против символов героического прошлого. В Кремле пообещали восстановить музей, однако по существующим оценкам на это может уйти не менее 5 лет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В ЛНР действует номер 109 для сообщения об ПЛА. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра региональной безопасности ЛНР Алексей Бойко. Если человек увидел или услышал беспилотник, он может набрать номер 109. Прежде всего, необходимо сообщить, где он находится территориально и, по возможности, если он это увидел, в какую сторону беспилотный летательный аппарат продолжил движение, отметил Бойко. Подтверждение квалификации станет обязательным условием для работы автоинструкторов с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР. С 1 сентября 2026 года вступает в силу профессиональный стандарт для автоинструкторов. Работники организации, осуществляющих подготовку водителей, должны иметь подтвержденную квалификацию в соответствии с новыми требованиями, говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей Луганщины присоединиться к общероссийской минуте молчания по случаю Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года навсегда останется датой, разделившей жизнь миллионов людей на до и после. Эта боль отзывается в сердцах каждого жителя нашей страны. Свято храним память о подвиге наших отцов и дедов, и сейчас эта связь времен важна как никогда. Мы видим, что история повторяется, государство, идейные последователи фашистов вновь ведут против России агрессивную политику, пытаются ее ослабить и разрушить. Но наша память – это наше оружие и несокрушимая сила. Именно за правду, будущее наших детей сегодня на передовой сражаются участники спецоперации, отметил Пасечник. Почти 90 объектов здравоохранения отремонтировано с 2023 года в ЛНР. Сегодня мы активно развиваем отрасль, чтобы вы работали в достойных условиях, а жители нашего региона получали качественную медицинскую помощь. Только с 2023 года отремонтировано более 50 медучреждений и 37 объектов первичного звена. Построено 26 современных ФАПов. В больнице поступило 15 тысяч единиц необходимого оборудования. Параллельно переходим на цифровой формат. Внедряем электронные карты и системы ведения истории болезни. До 2030 года мы приведем в порядок еще 90 медучреждений региона, 11 из которых уже в этом году, сообщил глава республики Леонид Пасечник. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я могу вам сказать, что с 22 года, да, с начала СВО, я не видел ни разу, что противник вывозил стрелковые бои с нами. Противник рассаживался на ключевых перекрестках, вел наблюдение, старался максимально не вступать в контактные бои с нами. Они передавали на свои публы, что видят наше движение, соответственно, отрабатывал, туда ФПВ прилетало. Но город есть город, там много укрытий. Мы приняли решение идти от здания к зданию короткими перебежками. Контактных боев не избегали. Было зачищено, убито в огнестрельных боях более там 35 человек.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: лет. И нас с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио Харьков Z. В Москве 8 часов вечера. Новости на радио Харьков Z.
2: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, местам по сборке и хранению беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 734 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Основная проблема всех перемирий с Украиной состоит в нарушении со стороны ВСУ. Такое мнение в беседе с Лента.ру высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Они этого исполнять не будут так же, как они не исполняли все предыдущие договоренности, когда был первый разговор с президентом США Дональдом Трампом и было решено не наносить удары по энергетике. Президент России Владимир Путин тут же дал команду на месяц. И эта команда выполнялась. И Россия всегда держала свое слово, а Украина нарушала так же, как и нарушала целый ряд других соглашений, напомнил Чепа. Он отметил, что даже если Зеленский даст соответствующую команду ВСУ, ее могут проигнорировать украинские боевики. Он не полностью контролирует ситуацию, заключил политик. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека впервые официально отреагировало на запросы российской стороны по факту теракта в ВСУ в Старобельске. В ответ на обращение уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Яны Лантратовой международные правозащитники запросили дополнительные материалы для расследования. В аппарате Верховного комиссара ООН подтвердили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причинения вреда гражданскому населению в Старобельске. В ответном письме содержится просьба к аппарату уполномоченного по правам человека в Российской Федерации предоставить любую дополнительную информацию, которая может помочь в расследовании. Любые доступные результаты официального расследования об использовании оружия, времени атаки, о последовательности ударов или контакты должностных лиц, которые могли дать эту информацию, говорится в обращении. Лантратова подчеркнула, что это пока первая и единственная реакция на все обращения российской стороны, направленные ранее. До этого момента международные структуры хранили молчание. Омбудсмен сообщила, что в ближайшее время подготовит ответ с данными для объективного освещения расследования. Следователи Следственного комитета России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Белгородской, Курской и Херсонской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По данным оперативного штаба Белгородской области, в Шебекино в результате удара беспилотника ранен мужчина. По информации местных органов исполнительной власти Курской области, из-за атак ВФУ в городе Рыльске пострадала мирная жительница. В Херсонской области в Великих Копанях Алешкинского муниципального округа вследствие украинской вооруженной агрессии ранение получил мужчина. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей ВФУ, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
1: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Радио «Харьков-Зет». Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Терновая, Хатния, Белый колодец, Великие проходы, Рубежная и Колодезная. Противник потерял свыше 215 боевиков, танк, боевую бронированную машину, 6 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства, 4 орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и станцию радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка, Новый Мир Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 210 боевиков, танк, бронетранспортер производства США, 5 боевых бронированных машин, 13 пикапов, 155-миллиметровую американскую гаубицу и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В день памяти и скорби к жителям Харьковской области обратился глава ВГА региона Виталий Ганчев. Дорогие жители Харьковской области, в этот день хочется отдать дань глубочайшего уважения тем, кто встал на защиту родной земли в годы Великой Отечественной войны, вспомнить подвиг солдат, бойцов тыла и женщин, трудившихся на производствах и участвовавших в войне. И сегодня на всех фронтах специальной военной операции потомки народа-героя, народа-победителя, чей характер, воля и мужество заставили весь мир пересмотреть все прежние понятия о стойкости и доблести, отважно сражаются за наших людей, нашу историю и будущее новых поколений. В нашей памяти не угаснет величие подвига, совершенного советским народом и его вооруженными силами во имя победы, отметил Ганчев. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации эвакуировали 2 человека из Купинского района. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. Эту семью вывозили под обстрелами со стороны Украины, и теперь они смогут встретиться со своими родными на территории России. Благодарю российских военнослужащих и сотрудников администрации за эвакуацию наших жителей из зоны боевых действий. Эвакуированным будет оказана необходимая поддержка, отметил Ганчев. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Находимся в нашем рабочем блиндаже. Отсюда происходит непосредственно само управление ФПВ самолетного типа «Молния-2». Здесь у нас есть и пульт управления, экран. Инженер от нас находится на пару километров. То есть работаем мы удаленно, находимся не в одном месте. При подготовке «Молнии» он получает от меня распоряжение, какое БК повесить, куда мы полетим, какая будет дальность, какое нужно повесить АКБ, чтобы хватило нам мощности самолета. И начинаем работать.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Высоко над головой синеет небо, и волнует душу песни соловьи. Пусть никто из нас в том 45-м не был и не видел те великие бои, но мы знаем, как от мала до велика не на жизнь, а на смерть встала вся страна. И несем мы снова алые гвоздики тем, кто стал сильнее, чем сама война. Спасибо деду!

сейчас живем. Спасибо деду за победу и троекратное ура. Пусть в его честь гремят салюты до утра. Ура, ура, ура! Не забыт никто, ничто здесь не забыто. Будут вечно живы в памяти людской. Над Берлином красный флаг в последней битве и салют победы над родной Москвой. Пусть все дальше нас от грохота орудий вновь и вновь уносит времени река. Но героев наших все мы помнить будем. Подвиг русского солдата на века.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачевск Сумской области, об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. Колодезная, Терновая, Белый колодезь и Рубежная. Противник потерял свыше 210 боевиков, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня, град, орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства. На минувшей неделе более 290 жителей российских регионов пострадали от ударов со стороны ВСУ. Это самый большой показатель с начала года. Об этом сообщил в своем еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он отметил, что ВСУ, целенаправленно ударив по автобусу с детьми в Брянской области, совершили очередное военное преступление. Киевский режим совершил очередное военное преступление, целенаправленно атаковав гражданский транспорт с несовершеннолетними. В Брянской области украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту Гомель-Геленджик, сказал он. Украинские войска наносили преднамеренные удары по медучреждениям и медицинскому транспорту. В деревне Квитунь Трубчевского района Брянской области ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов. Ранение получил фельдшер, водитель и медсестра. В городе Васильевке Запорожской области БПЛА ВСУ нанес удар по территории центральной районной больницы, повредив оконное остекление детской поликлиники, сообщил Мирошник. Он добавил, что противник также наносил массированные удары из БПЛА по федеральной трассе Новороссия, пытаясь заблокировать транспортировку гражданских грузов и поставки топлива. Основными мишенями для ударов стали гражданские фуры и бензовозы. Напряженная ситуация сложилась на участке автодороги в Запорожской области, где только за одни сутки было зафиксировано не менее 5 целенаправленных атак БПЛА, в результате которых погибли двое водителей гражданских больших грузов, уточнил Мирошник. Напомним, что ВСУ 17 июня с помощью БПЛА самолетного типа атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсмена. 8 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 140 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение ночи в период с 20 часов 22 июня до 7 утра 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Крым и Республики Адыгея и над акваторией Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Командование ВСУ начало оттягивать силы и средства с северных и северо-западных окраин Константиновки, ДНР, где силы Российской Федерации активно наступают. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. Украинские боевики начали оттягивать силы и средства из Константиновки. По сути, все северные и северо-западные окраины Константиновки перешли в так называемую серую зону. Следовательно, нашим военнослужащим нужно зачистить эти районы для того, чтобы потом заявить о полном освобождении населенного пункта Константиновка, сказал собеседник агентства. Он уточнил, что военные Российской Федерации планомерно зачищают Константиновку от разрозненных отрядов ВСУ.

0: Радио «Харьков-Зет». Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Каль. В Запорожской области осколки вражеского БПЛА повредили рейсовый автобус. Об этом пишет Запорожское агентство новостей. Повреждение получил автобус Мелитополь-Кирпичная, Фруктовая на трассе Р-280 при выезде из села Кирпичная. Повреждены боковая часть и остекление. В автобусе находились водители, два пассажира, благо пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Креница и Широкая Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял до 500 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Юрковка, Орехов, Любимовка и Преображенка Запорожской области. Уничтожено более 60 укронацистов, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, артиллерийское орудие и 4 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области активисты выложили картину из 4000 свечей. Акция приурочена к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Как рассказала руководитель реготделения «Волонтеры Победы» Юлия Бектимирова, центральным элементом стал образ скорбящей матери, рядом с которым была выложена надпись «Никто не забыт, ничто не забыто». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Давлением мы не заправляем вообще ни днем, ни ночью, постоянно двигаемся. Хорошо работает дальняя разведка, то есть мы пресекаем попытки подтянуть резервы к нам, не даем им обеспечивать свои точки. Серьезный плацдарм, последний оплот у них, потому что они сюда, говорю, бросают свои позиции здесь, они не пытаются их уже усилить, поэтому они сейчас будут на Краматорске сосредотачиваться, ну, Алексеев, Дружков, соответственно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Кто-нибудь услышит, снимет и напишет. Кто-нибудь помянет нас с тобой. Кто-нибудь помянет нас с тобой.
1: Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Москве 9 часов вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Новогришино, Доброполье, Рубежное, Водянское, ДНР и Новогригоровка Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 боевиков, 3 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии. Никакие поставки западного оружия Украине, санкции, попытки давления на Россию не способны изменить ситуацию на фронте, об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН по Украине исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева. Россия продолжит последовательно реализовывать задачи специальной военной операции. Никакие поставки западного оружия, санкции или попытки давления не способны изменить ситуацию на фронте. Цели СВО будут достигнуты в полном объеме, а все источники угроз безопасности России устранены, сказала Евстигнеева. Евросоюз сейчас обсуждает не переговоры с Россией, а способы давления на нее и поддержку Украины. Об этом после саммита ЕС Молдавия заявил журналистам глава Евросовета Антонио Кошта. «К сожалению, мы сейчас не говорим о переговорах», — сказал Кошта, выразив мнение, что Москва не готова к разговору. Он также отметил, что ЕС не хочет быть посредником, а поддерживает сторону Киева. Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз по глупости или некомпетентности заблуждается, пытаясь говорить с России с позиции силы или исходя из якобы слабости Российской Федерации. Песков также напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова к переговорам с Европой. За сутки потери ВСУ от действий южной группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации составили 30 блиндажей и укрытий с личным составом и 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев. Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 19 антенн связи БПЛА, 5 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплексов. Поражены 6 пунктов управления БПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 15 беспилотников противника, сообщил Астафьев.
0: За прадедов к победе! Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Один житель ДНР погиб, и еще 7, в том числе 2 детей, ранены из-за атак укранацистов. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Кроме того, поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, 3 грузовых и 1 легковой автомобиль в городском округе Дебальцево, Великоновоселовском, Шахтерском, Новоазовском муниципальных округах. Все подробности уточняются. Водитель МЧС стал жертвой украинской атаки в Горловке, пишет Донецкое агентство новостей. Пожарные тушили сухую траву, загоревшуюся в результате сброса взрывоопасного предмета. Вследствие повторного удара по пожарной автоцистерне ранение получил водитель. Техника сгорела. Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении под наблюдением врачей, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Белозерская, Доброполье, Ивановка, Рубежная, Анновка, Красный Кут и Новогришино, ДНР. Противник потерял более 280 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Молодая гвардия организовала в Донецке концерт «Реквием» в память о начале Великой Отечественной войны. В подземном переходе Донецка развернули фронтовой блиндаж. Площадку стилизовали под военные годы. Гостей встречали волонтеры в форме советских пограничников. В программе были музыкальные постановки и чтение стихов от творческих коллективов Министерства культуры Республики. Также представили фотовыставку с архивными кадрами. Мероприятие прошло в рамках международной акции «Огненные картины войны». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Зачистили их, закрепились. Противник пытался нас выбить, не получилось. Перехватили инициативу за счет агрессии, пошли дальше. Оборона противника организована следующим образом. Минирование и большое количество FPV-дронов, глазки, дроны. Подбирали время, часовые интервалы, погоду, двигались. Но с моей точки зрения, конечно, потому что мы вели параллельно дальнюю разведку, выявляли публы, точки взлетов, посадок. За счет этого отрабатывали фабы туда, артиллерия. Полковая, бригадная, то есть наносили им поражение, что заставляло их откатываться, и в моменте мы начинали двигаться с агрессией вперед, то есть наращивали темп, наращивали точки, позиции.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Дай мне силы, когда в небесах черный ворон кружит надо мной. Прикажи мне остаться в живых через год, через день, через час, закрывая собою всех тех, кто с надеждой смог.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! Вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой и двух десантно-штурмовых бригад штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровская, Коломейце, Гавриловка, Водяное, Чаплино, Деброво, Днепропетровской области и Широкая, Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Противник потерял до 460 боевиков, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и 8 автомобилей. Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам российской специальной военной операции на Украине. Об этом заявил на акции «Свеча памяти» в посольстве Российской Федерации в Вашингтоне посол в США Александр Дерчиев. «Как наследники Великой Победы мы помним все, отдавая долг памяти погибшим в тот страшный день 22 июня 1941 года, принося клятву не допустить повторения этой трагедии в наше спокойное время, когда в Европе вновь поднимает голову нацизм, а горячие головы в Германии, забыв широкие истории, грозят Четвертым Рейхом и новым походом на Восток», — сказал Дарчиев. Он подчеркнул, что у врагов России ничего не выйдет, ведь наше дело правое, нацизм, его новая инкарнация будет сокрушен по итогам СВО, и победа будет за нами, уверен дипломат. ВСУ потеряли свыше 30% танков «Абрамс», которые Киев получил от США и Австралии. Об этом пишет польское издание Defense24. По его данным, Соединенные Штаты передали Украине 31 танк, еще 49 машин поставила Австралия. В сумме это 80 танков, то есть примерно 2 батальона и 2 танковые роты, отмечает издание. Как утверждается в публикации, в открытых источниках зафиксированы потери 25 танков «Абрамс». Не менее 10 машин, по оценке Defense24, можно считать полностью уничтоженными. Еще 15 танков были оставлены на позициях или получили повреждения, а часть из них, как говорится в материале, могла быть захвачена в качестве трофеев. Таким образом, по подсчетам Defense24, у Киева может оставаться до 57 танков «Абрамс». При этом точный уровень боеготовности у сохранившихся машин остается неизвестным. В Севастополе начнут ремонтировать крышу панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов, чтобы защитить стены от дождей и снега и остановить их разрушение. Об этом сообщили в Минкультуры России. Решение принято по результатам осмотра места поражения делегации ведомства. Принято решение о немедленном начале работ по восстановлению крыши с целью защиты каменных стен от атмосферных осадков и предотвращения дальнейшего разрушения, говорится в сообщении. После ремонта кровли приступят к внутренним реставрационным работам, при этом внешний фасад сохранят в нынешнем виде. После восстановления здания будет стоять вопрос о создании нового полотна и определении подрядчика для выполнения этих работ, добавили в Минкультуры. Напомним, ночью 10 июня ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотником по зданию музея панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов, в результате чего в здании вспыхнул сильный пожар. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал этот удар ВСУ целенаправленной акцией против символов героического прошлого. В Кремле пообещали восстановить музей, однако по существующим оценкам на это может уйти не менее 5 лет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Лазурном украинский дрон атаковал дом одинокого пенсионера. Об этом сообщил глава Скадовского округа Александр Дудко. По его словам, владелец дома остался жив, так как в момент атаки ушел в магазин. Александр Дудко подчеркнул, что целью атаки были не военные объекты, а страх и страдания мирных жителей. За сутки в Горностаевском округе зафиксировано 36 артиллерийских обстрелов и 23 атаки БПЛА укронацистов. В результате удара FPV-дрона повреждено административное здание Горностаевского участка РЭС, повреждены фасад и оконный проем. Пострадавших и погибших в результате обстрелов не зарегистрировано, сообщили в администрации округа. В день памяти и скорби в Ивановском округе состоялась церемония возложения цветов к мемориалу славы. Память погибших во время Великой Отечественной войны почтили представители администрации округа, Совета депутатов и территориальной избирательной комиссии. Этот день еще раз напомнил нам о том, как важно сохранять историческую правду и передавать память о войне будущим поколениям. Пока мы помним, живы наши герои, подчеркнули в местной администрации. В Нижних Серогозах прошел чемпионат по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 16 теннисистов. По рейтингу их разделили на 4 группы, где в напряженной круговой борьбе определили тех, кто вышел в плей-офф. По итогам чемпионата сформировали сборную округа по настольному теннису для участия в областных соревнованиях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Одни из главных способов именно обмана противника, да, эффект неожиданности, именно вот это просачивание малыми штурмовыми или разведывательными группами. И наша задача была на самом деле кошмарить, просто посеять страх в тыловых точках. Присел туман. Вот, густой довольно-таки. И подъехали две, в общем-то, бронемашины. Насколько помню, про Макса вроде подъехали. Вот, и уже началось рубилово, скажем так, да. Уже начался бой, вот, контакт с противником. Была точка опорная, это школа, здание школы. Вот, и наша штурмовая группа уничтожила 12 человек живой силы противника. Не ожидали настолько, что они просто были дезориентированы, чуть ли не бросили эту свою ББМ-ку и драпали настолько в спешке, все обронили, как бы. Ну, зато нам оставили провизию, все нормально, как бы мы зашли там.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Отец, расскажи мне о прошлой войне. Прости, что прошу тебя снова и снова. Я знаю,

Отец, расскажи мне о прошлой войне. Отец, расскажи мне о друге своем. Мы с ним уже больше не встретимся в мае. Я помню, как с другом вы пели.

подголоски гожусь. Давай мы споем эти песни с тобою. Отец, раздели со мной память и грусть.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 10 часов ночи. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, местам по сборке и хранению беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

0: в 142 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 734 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Основная проблема всех перемирий с Украиной состоит в нарушении со стороны ВСУ. Такое мнение в беседе с Лента.ру высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Они этого исполнять не будут так же, как они не исполняли все предыдущие договоренности, когда был первый разговор с президентом США Дональдом Трампом и было решено не наносить удары по энергетике. Президент России Владимир Путин тут же дал команду на месяц. И эта команда выполнялась. И Россия всегда держала свое слово, а Украина нарушала так же, как и нарушала целый ряд других соглашений, напомнил Чепа. Он отметил, что даже если Зеленский даст соответствующую команду ВСУ, ее могут проигнорировать украинские боевики. Он не полностью контролирует ситуацию, заключил политик. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека впервые официально отреагировало на запросы российской стороны по факту теракта ВСУ в Старобельске. В ответ на обращение уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Яны Лантратовой международные правозащитники запросили дополнительные материалы для расследования. В аппарате Верховного комиссара ООН подтвердили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причинения вреда гражданскому населению в Старобельске. В ответном письме содержится просьба к аппарату уполномоченного по правам человека в Российской Федерации предоставить любую дополнительную информацию, которая может помочь в расследовании. Любые доступные результаты официального расследования об использовании оружия, времени атаки, о последовательности ударов или контакты должностных лиц, которые могли дать эту информацию, говорится в обращении. Лантратова подчеркнула, что это пока первая и единственная реакция на все обращения российской стороны, направленные ранее. До этого момента международные структуры хранили молчание. Омбудсмен сообщила, что в ближайшее время подготовит ответ с данными для объективного освещения расследования. Следователи Следственного комитета России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Белгородской, Курской и Херсонской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По данным оперативного штаба Белгородской области, в Шебекино в результате удара беспилотника ранен мужчина. По информации местных органов исполнительной власти Курской области, из-за атак ВФУ в городе Рыльске пострадала мирная жительница. В Херсонской области в Великих Копанях Алешкинского муниципального округа вследствие украинской вооруженной агрессии ранение получил мужчина. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей ВФУ, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
1: Радио «Харьков Z» на патриотической волне.

будет стек. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина.

0: Dalsidin.
1: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В ЛНР действует номер 109 для сообщения об ОПЛА. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра региональной безопасности ЛНР Алексей Бойко. Если человек увидел или услышал беспилотник, он может набрать номер 109. Прежде всего, необходимо сообщить, где он находится территориально и по возможности, если он это увидел, в какую сторону беспилотный летательный аппарат продолжил движение, отметил Бойко. Подтверждение квалификации станет обязательным условием для работы автоинструкторов с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР. С 1 сентября 2026 года вступает в силу профессиональный стандарт для автоинструкторов. Работники организации, осуществляющих подготовку водителей, должны иметь подтвержденную квалификацию в соответствии с новыми требованиями, говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей Луганщины присоединиться к общероссийской минуте молчания по случаю Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года навсегда останется датой, разделившей жизнь миллионов людей на до и после. Эта боль отзывается в сердцах каждого жителя нашей страны. Свято храним память о подвиге наших отцов и дедов, и сейчас эта связь времен важна как никогда. Мы видим, что история повторяется, государство идейные последователи фашистов вновь ведут против России агрессивную политику, пытаются ее ослабить и разрушить. Но наша память – это наше оружие и несокрушимая сила. Именно за правду, будущее наших детей сегодня на передовой сражаются участники спецоперации, отметил Пасечник. Почти 90 объектов здравоохранения отремонтировано с 2023 года в ЛНР. Сегодня мы активно развиваем отрасль, чтобы вы работали в достойных условиях, а жители нашего региона получали качественную медицинскую помощь. Только с 2023 года отремонтировано более 50 медучреждений и 37 объектов первичного звена. Построено 26 современных ФАПов. В больнице поступило 15 тысяч единиц необходимого оборудования. Параллельно переходим на цифровой формат. Внедряем электронные карты и системы ведения истории болезни. До 2030 года мы приведем в порядок еще 90 медучреждений региона, 11 из которых уже в этом году, сообщил глава республики Леонид Пасечник. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Наш расчет уничтожил большое количество живой силы противника, укрепрайонов, техники противника, на которой производился подвоз личного состава, боекомплектов на позиции. А также, вне зависимости от времени дня и ночи, наш расчет уничтожает ФПВ гексокоптерного типа, типа Баба-Яга.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

остается на земле. Героев непридуманных сражений, рубиновые звезды на Кремле горят как символы великих убеждений, горят как символы великих убеждений.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачевск Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. Колодезная, Терновая, Белый колодец и Рубежная. Противник потерял свыше 210 боевиков, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства. На минувшей неделе более 290 жителей российских регионов пострадали от ударов со стороны ВСУ. Это самый большой показатель с начала года. Об этом сообщил в своем еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он отметил, что ВСУ, целенаправленно ударив по автобусу с детьми в Брянской области, совершили очередное военное преступление. Киевский режим совершил очередное военное преступление, целенаправленно атаковав гражданский транспорт с несовершеннолетними. В Брянской области украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту Гомель-Геленджик, сказал он. Украинские войска наносили преднамеренные удары по медучреждениям и медицинскому транспорту. В деревне Квитунь Трубчевского района Брянской области ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов. Ранение получил фельдшер, водитель и медсестра. В городе Васильевке Запорожской области БПЛА ВСУ нанес удар по территории центральной районной больницы, повредив оконное остекление детской поликлиники, сообщил Мирошник. Он добавил, что противник также наносил массированные удары из БПЛА по федеральной трассе Новороссия, пытаясь заблокировать транспортировку гражданских грузов и поставки топлива. Основными мишенями для ударов стали гражданские фуры и бензовозы. Напряженная ситуация сложилась на участке автодороги в Запорожской области, где только за одни сутки было зафиксировано не менее 5 целенаправленных атак БПЛА, в результате которых погибли двое водителей гражданских больших грузов, уточнил Мирошник. Напомним, что ВСУ 17 июня с помощью БПЛА самолетного типа атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсмена, 8 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 140 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение ночи в период с 20 часов 22 июня до 7 утра 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Крым и Республики Адыгея и над Акватурией. Территориями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Командование ВСУ начало оттягивать силы и средства с северных и северо-западных окраин Константиновки, ДНР, где силы Российской Федерации активно наступают. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. Украинские боевики начали оттягивать силы и средства из Константиновки. По сути, все северные и северо-западные окраины Константиновки перешли в так называемую серую зону. Следовательно, нашим военнослужащим нужно зачистить эти районы для того, чтобы потом заявить о полном освобождении населенного пункта Константиновка, сказал собеседник агентства. Он уточнил, что военные Российской Федерации планомерно зачищают Константиновку от разрозненных отрядов ВСУ.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Терновая, Хатния, Белый колодец, Великие проходы, Рубежные и Колодезные. Противник потерял свыше 215 боевиков, танк, боевую бронированную машину, 6 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства, 4 орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и станцию радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка, Новый Мир Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. На этом направлении укронацисты потеряли свыше 210 боевиков, танк, бронетранспортер производства США, 5 боевых бронированных машин, 13 пикапов, 155-миллиметровую американскую гаубицу и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В день памяти и скорби к жителям Харьковской области обратился глава ВГА региона Виталий Ганчев. Дорогие жители Харьковской области, в этот день хочется отдать дань глубочайшего уважения тем, кто встал на защиту родной земли в годы Великой Отечественной войны, вспомнить подвиг солдат, бойцов тыла и женщин, трудившихся на производствах и участвовавших в войне. И сегодня на всех фронтах специальной военной операции потомки народа-героя, народа-победителя, чей характер, воля и мужество заставили весь мир пересмотреть все прежние понятия о стойкости и доблести, отважно сражаются за наших людей, нашу историю и будущее новых поколений. В нашей памяти не угаснет величие подвига, совершенного советским народом и его вооруженными силами во имя победы, отметил Ганчев. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации эвакуировали 2 человека из Купинского района. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. Эту семью вывозили под обстрелами со стороны Украины, и теперь они смогут встретиться со своими родными на территории России. Благодарю российских военнослужащих и сотрудников администрации за эвакуацию наших жителей из зоны боевых действий. Эвакуированным будет оказана необходимая поддержка, отметил Ганчев. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, БПЛА является самолетным, то есть расчет находится на удалении от линии боевого соприкосновения примерно 15-20 километров. То есть этого достаточно для запуска и для посадки его, насколько это возможно, безопасный. И непосредственно после его запуска самого БПЛА удаление его от точки запуска достигает до 45 километров. То есть на сам борт непосредственно крепится ретранслятор, вставляется в основную плату в борту и выступает в роли ретранслятора непосредственно сам борт. То есть, допустим, можно запустить вместе с ним в коллаборации либо какой-нибудь ударник, либо тот же самый коптер-ударник. И непосредственно подключиться к самому борту, и тем самым у него удаление поражения будет больше.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 11 часов ночи. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Новогришино, Доброполье, Рубежное, Водянское, ДНР и Новогригоровка Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 боевиков, 3 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии. Никакие поставки западного оружия Украине, санкции, попытки давления на Россию не способны изменить ситуацию на фронте, об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН по Украине исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева. Россия продолжит последовательно реализовывать задачи специальной военной операции. Никакие поставки западного оружия, санкции или попытки давления не способны изменить ситуацию на фронте. Цели СВО будут достигнуты в полном объеме, а все источники угроз безопасности России устранены, сказала Евстигнеева. Евросоюз сейчас обсуждает не переговоры с Россией, а способы давления на нее и поддержку Украины. Об этом после саммита ЕС Молдавия заявил журналистам глава Евросовета Антонио Кошта. «К сожалению, мы сейчас не говорим о переговорах», — сказал Кошта, выразив мнение, что Москва не готова к разговору. Он также отметил, что ЕС не хочет быть посредником, а поддерживает сторону Киева. Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз по глупости или некомпетентности заблуждается, пытаясь говорить с России с позиции силы или исходя из якобы слабости Российской Федерации. Песков также напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова к переговорам с Европой. За сутки потери ВСУ от действий южной группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации составили 30 блиндажей и укрытий с личным составом и 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев. Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 19 антенн связи БПЛА, 5 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплексов. Поражены

0: 6 пунктов управления БПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбиты 15 беспилотников противника, сообщил Астафьев.
1: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Каль. В Запорожской области осколки вражеского БПЛА повредили рейсовый автобус. Об этом пишет Запорожское агентство новостей. Повреждение получил автобус Мелитополь-Кирпичная, Фруктовая на трассе Р-280 при выезде из села Кирпичная. Повреждены боковая часть и остекление. В автобусе находились водители, два пассажира. Благо, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Креница и Широкая Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял до 500 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Юрковка, Орехов, Любимовка и Преображенка Запорожской области. Уничтожено более 60 укронацистов, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, артиллерийское орудие и 4 станции радиоэлектронной борьбы. В Запорожской области активисты выложили картину из 4000 свечей. Акция приурочена к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Как рассказала руководитель реготделения «Волонтеры Победы» Юлия Бектимирова, центральным элементом стал образ скорбящей матери, рядом с которым была выложена надпись «Никто не забыт, ничто не забыто». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
2: Ветер гонит пыль, подними стекло. Забери бухло, оно не помогло.

0: тише, тише. Тише, тише.
1: Воздух, где работаем?
2: Военные будни. Участники спецоперации.
3: Любую войну всегда выигрывают только люди. Всегда выигрывает характер и ум. Это, по сути, битва умов и характеров. И ни в коем случае нельзя ставить на технические новшества основной упор. Они пытаются соответствовать, подгонять свои вооруженные силы под западные стандарты. А западные державы, вот они абсолютно другие. Они другие люди. Они другие внутри. У них другое мировоззрение. У них другое мировосприятие. У них абсолютно другой характер. Ну, соответственно, если наши оппоненты в лице ВСУ пытаются им соответствовать, ну, они, соответственно, становятся такими же. Это делает их слабее, скажем так. И были подразделения, есть подразделения, которые, скажем так, ну, воюют достойно. Можно оценить как достойного противника. Их как бы немало. Но в любом случае, по сравнению с нашими подразделениями, они гораздо слабее. Очень сильно контролировались подходы к городу. Самое тяжелое было проломить первую линию обороны, вот, войти, скажем так, вглубь линии обороны противника. Вот, дальше уже все было легче. Общая заслуга именно всего коллектива, который был задействован при выполнении этой задачи. Это начиная от командующего там округа, вот, и заканчивая штурмовиками. Каждый выполнял свой функционал, возложенных на него обязанностей. Грамотное планирование со стороны командования бригады. Оценка противника в первую очередь. Городской высотный квартал Константиновки. Это западная, юго-западная, северо-западная часть. Вот, все, что от западнее от реки Кривой Торец, вот, мы действовали своим соединением, 4-й мотострелковой бригадой. В состав входит наш полк, полк 1465, и плюс с нами действовал еще союзный полк 103-й, 150-й дивизии. Он шел флангом, действовал совместно с нами. Это плацдарм. Это определенная точка опоры для освобождения всей агломерации Краматорско-Славянской агломерации.
2: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! Вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой и двух десантно-штурмовых бригад штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровская, Коломейце, Гавриловка, Водяное, Чаплино, Деброво, Днепропетровской области и Широкое, Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Противник потерял до 460 боевиков, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и 8 автомобилей. Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам российской специальной военной операции на Украине. Об этом заявил на акции «Свеча памяти» в посольстве Российской Федерации в Вашингтоне посол в США Александр Дерчиев. «Как наследники Великой Победы мы помним все, отдавая долг памяти погибшим в тот страшный день 22 июня 1941 года, принося клятву не допустить повторения этой трагедии в наше спокойное время, когда в Европе вновь поднимает голову нацизм, а горячие головы в Германии, забыв широкие истории, грозят Четвертым Рейхом и новым походом на Восток», — сказал Дарчиев. Он подчеркнул, что у врагов России ничего не выйдет, ведь наше дело правое, нацизм, его новая инкарнация будет сокрушен по итогам СВО, и победа будет за нами, уверен дипломат. ВСУ потеряли свыше 30% танков «Абрамс», которые Киев получил от США и Австралии. Об этом пишет польское издание «Defense-24». По его данным, Соединенные Штаты передали Украине 31 танк, еще 49 машин поставила Австралия. В сумме это 80 танков, то есть примерно 2 батальона и 2 танковые роты, отмечает издание. Как утверждается в публикации, в открытых источниках зафиксированы потери 25 танков «Абрамс». Не менее 10 машин, по оценке «Defense-24», можно считать полностью уничтоженными. Еще 15 танков были оставлены на позициях или получили повреждения, а часть из них, как говорится в материале, могла быть захвачена в качестве трофеев. Таким образом, по подсчетам, Defense-24 у Киева может оставаться до 57 танков «Абрамс». При этом точный уровень боеготовности у сохранившихся машин остается неизвестным. В Севастополе начнут ремонтировать крышу панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов, чтобы защитить стены от дождей и снега и остановить их разрушение. Об этом сообщили в Минкультуры России. Решение принято по результатам осмотра места поражения делегации ведомства. Принято решение о немедленном начале работ по восстановлению крыши с целью защиты каменных стен от атмосферных осадков и предотвращения дальнейшего разрушения, говорится в сообщении. После ремонта кровли приступят к внутренним реставрационным работам, при этом внешний фасад сохранят в нынешнем виде. После восстановления здания будет стоять вопрос о создании нового полотна и определении подрядчика для выполнения этих работ, добавили в Минкультуры. Напомним, ночью 10 июня ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотником по зданию музея панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов, в результате чего в здании вспыхнул сильный пожар. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал этот удар ВСУ целенаправленной акцией против символов героического прошлого. В Кремле пообещали восстановить музей, однако по существующим оценкам на это может уйти не менее 5 лет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Один житель ДНР погиб, и еще 7, в том числе 2 детей, ранены из-за атак укранацистов. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Кроме того, поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, 3 грузовых и 1 легковой автомобиль в городском округе Дебальцево, Великоновоселовском, Шахтерском, Новоазовском муниципальных округах. Все подробности уточняются. Водитель МЧС стал жертвой украинской атаки в Горловке, пишет Донецкое агентство новостей. Пожарные тушили сухую траву, загоревшуюся в результате сброса взрывоопасного предмета. Вследствие повторного удара по пожарной автоцистерне ранение получил водитель. Техника сгорела. Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении под наблюдением врачей, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад Нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Белозерская, Доброполье, Ивановка, Рубежная, Анновка, Красный Кут и Новогришино ДНР. Противник потерял более 280 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Молодая гвардия организовала в Донецке концерт «Реквием» в память о начале Великой Отечественной войны. В подземном переходе Донецка развернули фронтовой блиндаж. Площадку стилизовали под военные годы. Гостей встречали волонтеры в форме советских пограничников. В программе были музыкальные постановки и чтение стихов от творческих коллективов Министерства культуры Республики. Также представили фотовыставку с архивными кадрами. Мероприятие прошло в рамках международной акции «Огненные картины войны». И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Не стоит недооценивать. У них хорошо оснащенные, хорошо укрепленные как бы позиции были. Вот, несмотря на это, мы вели наступательные действия. Мы всегда искали слабые места противника, да, то есть и недолго думая, да, то есть быстро напролом через эти слабые места, где противник, ну, и с разведкой пропускал, да, то есть игнорировал разведку. Соответственно, мы быстро просачивались малыми группами, штурмовыми, разведывательными. Вот, и нам это давало некий коридор на небольшое время, но за это небольшое время мы уже были способны туда завести то количество личного состава штурмовиков и разведчиков, которые потом устраивали кошмар в тылу врага, работали с гражданскими, выявляли точки огневые, точки взлета было, точки огневых средств, точки личного состава, точки БК. И точечно уже по разведданным, буквально с земли, так сказать, да, опираясь на разведданные наших разведчиков и штурмовиков, уничтожали, наносили огневое поражение, уничтожали. Вот. И, соответственно, враг уже был дезориентирован. Вот, и пошла уже даже деморализация среди личного состава противника.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути уйти.

спешу, но услышишь меня едва ли. Тяжело, как и ты, дышу, но на воле, а не в подвале. Что нам сделать, чтоб поняла, сколько зла ты в себе скопила? Ты сама у себя отняла все, что загодя накопила. А теперь не моли богов и мужайся за все ответить.

Это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

0: Набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.
1: Радио «Харьков Зет».

последний желтый лист, кружась, упал в траву. Наверное, ты ждешь, что вновь тебя я позову. Но стоит ли теперь с тобой встречаться вновь, когда ушла весна, когда прошла любовь? Тебе

ты пишешь мне теперь, что глупою была. Как жаль, что это все ты слишком поздно поняла. Ответом ни к чему.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве час ночи.

0: слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио Харьков Z.
1: Стою на полустаночке в цветастом.

Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду, но если ты скажешь мне слово, я снова все это пройду. Надежды свои и желания —

гвардейский корпус. 100 грамм с прицепом нужно выпить за тебя, покуда тучи над землей еще теснятся. Для нас покоя нет и нет пути назад, так чем

0: Радио. Харьков Z. В Москве 2:00.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг?

Радіо. Харків Z. В Москві 3 часа ночі.